максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни, по традиции, выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт, тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас на радио.

0: Привет, в эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Наконец-то жаркая погодка пришла в столицу, плюс 19. С утра пораньше ясно, осадков не ожидается.
1: А что ожидается-то? Чего ожидать?
0: Ожидать можно чего угодно от эксперта в области Зельды Дмитрия Шуманского.
1: Это игра такая, да. Что-то купил себе новую приставку, а там улучшенная графика той же самой игре, на которой я играл на предыдущей приставке.
0: Так.
1: И как-то, ты знаешь, когда красиво, оно поинтереснее. Леса, поля. Меня засосало и выплюнуло обратно, потому что не могу совладать. Слишком много свободы игра дает.
0: Ой.
1: Хочется тоннельности в нашем возрасте.
0: Вернется жена, устроит тебя, нагоняй.
1: Это правда, Шуманский. Да. Но там вообще залипнуть можно страшно. Это
0: представляю,
1: да?
0: Себе представляю.
1: Но а Чаки-бой, чтобы вы думали, попытайтесь угадать, что. Он тусил опять такой.
0: Я так представил себе кучу людей, которые каждое утро угадывают, в какой области ты эксперт и что делал я. Ну как не тусить, друзья, когда у жены день рождения, святой праздник, ответственность большая. Но все прошло тихо, мирно, я бы даже сказал, гладко в некоторых местах. Все живы, здоровы, счастливы, довольны. И самое главное, никакого похмелья. Опа! Что не может, конечно, не радовать в столь раннюю пору. Что нас ждет сегодня, помимо нашего с тобой хорошего настроения и веселья?
1: Рамочку отдадим.
0: Рамочку не отдадим. Новость. Не, рамочку не отдадим.
1: А может быть, не отдадим, кстати.
0: Не
1: да.
0: Отдадим. Сегодня разыгрываем, как и всю неделю, билеты на ММА.
1: Ой, это, кстати, роскошнейшая замена,
0: да,
1: я скажу.
0: Да, махач двух, а может быть, и более людей.
1: Новость расскажем, автовопрос обязательно зададим.
0: Тему раскатаем, а в гостях у нас сегодня Александр Абрамов, человек, который покорил все возможные, мне кажется, вершины на этой планете и уже, знаешь, заглядывается на Луну, Марс и даже Юпитер.
1: Сегодня, кстати, про Антарктиду поговорим, тоже замахнулся.
0: Но сегодня про Антарктиду. По поводу музыки, вы сейчас просто офигеете, друзья. Столько всего, что мы уже много раз слышали, но не грех пройти пройденный материал, правильно?
1: Юрий Антонов.
0: Юрий Антонов К, я бы так его назвал. Green Day, Aerosmith и Young Blood, Kings of Leon, Evanescence, 30 Seconds to Mars, Ozzy Osbourne, Jack White, Chumba Wamba со своим туп-тупиком прямо сейчас. Guns and Fucking Roses, Welcome to the Jungle, baby. Круто, мощно, громко, все вместе. Понесло!

0: Шевчук и Шуманский.
1: Это была Чамба-Вамба с песней Туп-Тумпы. Между прочим, тоже из компьютерной игры. FIFA 98 World to World Cup. Представляешь себе?
2: А вот сейчас новость будет тоже связанная с игровым миром.
1: Погнали тогда.
0: Новость на радио Максимум.
2: Нам тут грозятся, что 19 ноября в свет выйдет очередная часть игры GTA.
1: Шестая, если я не ошибаюсь по счету.
2: Да, так получилось, что миллионы людей являются поклонниками данной серии. Начиная еще с той версии, которая чисто машинка ездила.
1: Которая была сверху, да.
2: Да, такой смешной вариант был.
1: Я, кстати, обожал первую, вторую часть, вот дальше третья уже не пошел.
2: Есть сборники уже, но это понятно, что это уже культовая история. И, видимо, узнав об этом... В Канаде генеральный директор довольно крупного завода, так, что называется Edison Motors, ну, объявили, что на 2 дня завод будет закрыт для того, чтобы сотрудники успели поиграть в свежевышедшую игровенку.
1: На два дня вы забудьте про меня, это же вранник везде как раз.
2: Совершенно верно.
1: Сотрудников этого... Но мне кажется, за 2 дня они не успеют поиграть.
2: Но знаешь что?
1: Есть у меня такое предположение.
2: Вообще люди, которым игры так... Вот, вроде интересно, а вроде и нет.
1: Ну, есть игра, есть.
2: Да,
1: нет,
2: ровно 2 дня хватает, чтобы насытиться и забросить на всю жизнь. А те, которые фанаты, ну, они найдут всегда секундочку, чтобы поиграть.
1: Ну, да.
2: Гендиректор объясняет, что, говорит, все равно многие возьмут, скорее всего, отгулы. Один фиг, говорит, придется оформлять все это, говорит, разными бумагами и так далее. Кто-то будет пытаться заболеть. А здесь, говорит, мы просто все целенаправленно... Легализованный прогул, можно сказать.
1: Нет,
2: да?
1: Я представляю, если бы у нас, да, на работе кто-то сказал, слушай, я не приду сегодня. Мне надо в игру поиграть.
2: Нам не до игр.
1: У меня 2.
2: Нам работать надо.
1: Не, ну просто, неужели игра такая важная?
2: Я думаю, что завод не такой уж нужный просто.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Музик, родимый. Я не договорил. Оззи Осборн в эфире утреннего шоу на радио «Максимум», который не желает останавливаться.
2: Мы не хотим. Вообще, во-первых, останавливаться для нас – это значит все. Труба полнейшая. Потому что для любой радиостанции важно все время, чтобы волны распространялись вокруг. Это само движение, понимаешь?
1: Как красиво ты говоришь,
2: Дмитрий Николаевич. Это физика, ничего не поделаешь. То же самое в спорте абсолютно. Там, если ты тормознул на недельку, все, форму потерял.
1: А чего
2: уж говорить, про ММА?
1: О, не, ну про ММА лучше ничего не говорить.
2: Хотите увидеть мужиков, которые реально всегда в движении?
1: Хотим.
2: Тогда выиграйте 2 билета на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии. У тебя есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА серия не планирует сбавлять обороты и готовит для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко, который, оказалось, видел в октагоне ММА-серии буквально все, от горячих дебютов до титульных боев, теперь примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нерсисяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках.
1: Как красиво ты сказал, Дмитрий Николаевич. Как будто...
2: Хвала нашему райтеру.
1: Да не, ну перестань. Я думаю, что ты и сам мог бы легко рассказать о том, что происходит в октагоне среди таких серьезных бойцов, как те, которых ты уже назвал.
2: Конечно, это туда, это сюда, это его раз, этот хоп. Вот так бы я рассказал.
1: Друзья, ну... Как в том самом Ералаше, помнишь?
2: Точно!
1: Вот один мальчик. Друзья, если вы хотите посмотреть на это уникальное зрелище под названием ММА-серия, тем более не просто серия, это серия звездная, то в ваших силах вступить с нами в неравный, прям скажем, бой, потому что нас двое, а вы один.
2: В ваших жилах тоже есть Гасконь, думаю.
1: Это уже потом. В игре вот это факт. Присылать заявки на участие, куда, расскажет специально обученный мужчина прямо сейчас.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется

0: Обильной стенокардии, перенесенных инфаркт миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты.

0: Tomorrow's from yesterday. То есть это еще со вчера история продолжается, но сегодня это уже сегодня.
1: Лежало, так сказать.
0: Да, и этим утром мы играем What the Fuck.
2: What the Fuck. На радио Максимум.
1: Так получается, что иногда у нас звоночек срывается, и Чак отстаивает честь того или иного нашего слушателя.
3: Что опять?
1: Вступает в бой со мной от лица него по генеральной доверенности, конечно же.
0: Я бы с огромным удовольствием, кстати, между прочим, сходил на серию ММА. Почему? Он, а не я.
1: Ну, потому что, Чак, спросить. Ну, так устроена жизнь. Когда ты работаешь на заводе конфет, не значит, что ты можешь жрать прямо с конвейера.
0: Да?
1: Дождись зарплаты, тебе ее выдают конфетами.
0: Ну, хорошо.
1: Значит, сейчас отстаиваем честь Антона. Он очень хотел сходить, но так, ну, связь несовершенна. Поэтому, Чак, ты сегодня для того, чтобы получить для Антона два билета на звездную серию ММА.
0: Так, звездную? Это мое.
1: Попытаешься, по крайней мере, определить, какой из трех фактов не соответствует действительности. А факты сегодня у нас касаются астероидов, потому что сегодня Международный день астероида.
0: Не истероидов, как некоторые могли подумать,
1: естественно.
0: Так, хорошо.
1: Астероиды, оказывается, называют, ну, там в основном цифры и всякие буквы. Но есть астероиды, названные в честь кого-то.
0: А я думал, угадать, каких цифр нет названия астероидов.
1: Нет.
0: Ну, давай я включаю тревожную музыку.
1: Ну, давай, какого астероида нет?
0: Супер.
1: Итак, существуют следующие астероиды. Джеймс Бонд.
0: Так.
1: Штирлиц. И, конечно же, мистер Спок.
0: Джеймс Бонд, Штирлиц и мистер Спок. Астероид. Астероид это который метеорит?
1: Он метеорит уже падает на Землю.
0: Астероид еще
1: пока мчится сквозь.
0: Все только, да, планирует.
1: Космическую пространство.
0: И не факт, что упадет, да?
1: Конечно, он может мчать вообще чудно куда. Их тоже открывают.
0: Ну, что-то такое.
1: На некоторых астероидах, кстати, есть перспектива, так сказать, добывать всякого рода металлы, например.
0: Ты мне рассказываешь? Ты мне рассказываешь? Я все прекрасно это понимаю. Итак, ну, Джеймс Бонд, предположим, да, что-то похоже. Но если бы я был человеком, который называет астероиды, я бы Джеймса Бонда выбрал. Штирлиц? Ну, не знаю. Это надо быть фанатом серии «17 мгновений весны».
1: А ты сейчас вот резко считаешь, что мало фанатов?
0: Нет, я считаю... Я
1: «17»?
0: Я сам. Так они себя называли. Я сам фанат. А третий что там было?
1: Мистер Спок.
0: Мистер Спок, точно, да, потому что «Стар Трек» все-таки «Звездный путь», этот ушастый демон со странной прической обязательно должен быть.
1: У меня такая была, пока я волосы отращивал.
0: Вот. Я за Штирлица. Штирлиц — это неправда.
1: Хорошо. Итак, слушай меня.
0: Ну, чувствую.
1: Джеймс Бонд. Название астероида сыграло роль его числовая последовательность.
0: 9007,
1: там цифры встречаются. А мистер Спок, открытый в 71 году, был назван в честь кота. А вот сам питомец, в свою очередь, получил свое имя от персонажа сериала «Звездный путь».
0: Так.
1: Инопланетянина Спока. А Штирлиц, пока нет такого астероида, но должен быть.
0: Друзья, зачем дело стало? Ну, ладно, там пускай сами эти, которые любители космоса, разбираются. Ну, а как, я что-то выиграл?
1: Радио Максимум дарит через тебя, Антону, два билета на большой турнир ММА-серии. Мы уже знаем, как ты проведешь первый уикенд этой осени. На трибунах Лужников, где перед тобой выступят главные звезды смешанных единоборств. Долгожданные камбэки и интригующие дебюты. А бой Андрея Василенко и Арсена Нарсисяна станет без компромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках.
0: Как круто. Я поздравляю нас с Антоном. Эта победа была невероятной. Вы сами все слышали. Давайте в финале вопрос, пожалуйста.
1: Сколько астероидов прямо сейчас мчится в сторону Земли?
0: Максимум!
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Evanescence. Who will you follow на радио Макс?
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Такие серьезные дядьки, хотел я сказать, но потом вспомнил, что там поет тетка.
3: Но тетка поет так, что не каждый дядька смогет.
2: Согласен с тобой полностью. Переходим к автовопросу.
1: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: Хорошо, что у нас автовопрос, он и для дядек, и для тетек, то есть унисекс.
3: Сегодня ехал в такси.
2: Так.
3: И на всякий случай машина с полным баком бензина стоит у дома.
2: Так. На какой всякий случай?
3: Вот всякое бывает.
2: Куда ты забрался, да?
3: Но водитель всю дорогу щелкал своими косточками на руках.
2: Так, так, так.
3: Еще так хрустко, так громко. А у меня, знаешь, звуки, они не бывают фоновыми.
2: Да-да, Шуманский, он же аудио этот самый.
3: Ну, это моя проблема.
2: Аудио-нацист.
3: Тут да. Дело в другом. Какие, хочу я спросить вас, движения вы за рулем совершаете на перманентной основе? Просто ага. Постоянно. Вот он прям щелк-щелк. Щелк-щелк. Как будто это сохраняло его спокойствие.
2: То есть что-то вот такое, да, какая-то...
3: Какой-то движ, который у вас
2: мелкая
3: вот постоянно.
2: Мелкая моторика какая-то, да, нехорошая.
3: Может быть, вы волосы на палец накручиваете?
2: Все,
3: может, вы постукиваете по рулю постоянно?
2: Причем чужие волосы вы накручиваете на палец. Друзья, напишите нам, пожалуйста, 8926-007-1037 в мессенджер, а мы почитаем.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шунин и Шуманский.
1: Kings of Leon в эфире 7.50. Друзья, ну чё вы там, щелкаете костяшками?
2: Какие постоянные действия вы совершаете, когда едете на машине? Постоянно беру телефон в руки и проверяю сообщение, Кирилл пишет, так как оповещение не приходит.
1: Вы такой не один, Кирилл, все так делают.
2: Слушайте, есть такое. Это очень странно, это просто зараза какая-то. Значит, как это механически? Телефон взял, включил кнопку, посмотрел, положил.
1: Ничего нет.
2: Телефон. Полегчало. Да. Это как микроинъекция счастья.
1: Ну это все, это уже наше поколение, которое не может ни брать, ни смотреть, ни брать, ни смотреть. Добренького, я пальцами по рулю постукиваю, в редких исключениях ими хрущу, пишет Диман. Вот он, нашли мы его.
2: Ну, в одиночестве можно, конечно. Вася постоянно матом ругается на всяких оленей.
1: Вася, ну не ругайтесь, пожалуйста. Вы же приличный человек, у вас высшее образование было.
2: Да,

0: если что.
1: Так.
0: Человека 15 было осчастливлено.
1: Он осчастливил 15. Вася, спасибо тебе большое. А всем остальным большое спасибо за ваши прекрасные сообщения. Переходим в новый час.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка...

0: самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Монсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум». Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Еще немножечко, еще чуть-чуть утреннего шоу на радио «Максимум» в этот прекрасный летний жаркий день. Друзья, сегодня погода по-настоящему разгонится до плюс 27 прогрессов воздух в столице. Ясно, осадков не ожидается.
1: Пора бы тему. И тема у нас сегодня максимально актуальна для тех, кто проживает за городом или предпочитает отдыхать у пресных водоемов.
0: Так.
1: Комары. Жуткие создания. Это у нас еще они не переносят всякую дрянь. А если ты в Азию, то, дружочек,
0: Денге... За этим люди едут в Азию, чтобы почувствовать,
1: что все было хорошо.
0: Что-то новенькое, да.
1: Значит, но наконец-таки более 4000 человек скинулись деньгами своими на лазерс ИИ, который будет сбивать комаров.
0: Блин, давно пора было этим заняться, друзья. Конечно, лазер против комаров.
1: Китайский стартап Photon Matrix Lab. Ну, название уже скамное, все понятно.
0: Очень круто.
1: Собрал свыше 2,7 миллионов баксов на специальной платформе краудфандинговой. И, в общем-то, теперь грядет новая эра. Поговаривают, что это будет абсолютно автономная установка. Будет прям выжигать этих тварей практически. Ну и давайте тогда, чтобы подбодрить ребят, чтобы у них разработка удалась, мы тоже у нас здесь в России расскажем.
0: А что-нибудь скинемся?
1: Нет, во-первых, мне скинемся на чехол для приставки. А во-вторых, расскажем китайцам о том, какие у нас есть истории, связанные с комарами. Особенно, когда они испортили что-то в вашей жизни.
0: Это золотая тема, друзья. Это же неспроста тема утреннего шоу. Сегодня вы делитесь историями о том, как комары испортили какое-то событие в вашей жизни.
1: Постоянный звон около уха придавал вашему первому свиданию напряженную атмосферу триллера.
0: Однажды вы сдали анализ крови в формате баночки с пойманными комарами.
1: А может быть. Стая насекомых сократила ваше путешествие по Карелии до 1 часа, после чего вы тут же поехали обратно.
0: Я вот только-только вчера перед сном мочканул лично одного комара, причем моя такая... Не убил, он улетел. Я говорю, нет, он где-то здесь, открываю, он валяется на полу уже. Вот
1: кровище?
0: Вот. Нет, нет.
1: Значит, кстати, самца грохнул.
0: Может быть, и самца.
1: Или не насосавшуюся самку.
0: С самками у меня такой же короткий разговор. 8926-007-1037. Пишите свои комариные истории и слушайте классную музыку на радио «Максимум» в этом часе. Placebo, The Police, Foo Fighters, Muse, My Chemical Romance, группа Scorpion. Прямо сейчас Fall Out Boy, Beat It, кавер на Майкла Джексона. Yeah.

0: или тематические плейлисты.
1: И главное, слушай когда
0: и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Максимальный гриль. На правах рекламы.
2: Мы продолжаем готовиться к сезону отпусков и шашлыков.
3: А ничего, что сезон шашлыков еще в мае стартовал?
2: Ничего не знаю, у нас отпуск только с понедельника, значит, и шашлыки только с понедельника.
3: Договорились? Давай тогда сегодня обсудим не что жарить, а в чем жарить.
2: Давай.
3: Мясо надо как следует промариновать. Ну, либо купить в супермаркете Мираторга свиной шашлык «Прованс» за 449 рублей 99 копеек за килограмм. Прикинь, там маринад на греческом йогурте замешан.
2: Кстати, у тебя Марины знакомые есть? Пусть они маринуют, им по имени положено.
3: Мариновать мы будем сами. Тем более, что я как раз прошерстил интернет в поисках необычного маринада для шашлыка.

0: Давай, рассказывай. Зря шерстил, что ли? Один гранат, пол-литра гранатового сока, одна луковица, соль, перец, кориандр по вкусу. Мариновать 2 часа. Подойдет для любого мяса.
1: Вот гранат мне в голову вообще не приходил. А клубничного маринада у тебя там нет?
0: Клубничного нет, зато есть киви. 2-3 штуки, одна луковица, соль, перец. Это уже для самого жесткого мяса, и выдерживать надо уже совсем долго. А киви добавлять за 30 минут до жарки.
1: С ума сойти, я ж пошутил.
0: Никаких шуток, все серьезно. Шутки будут в пятницу, в апрелевке. В супермаркете «Мираторг» на Декабристов 2А. Там будет гриль-туса с Костей Михайловым. Как говорится, весело и вкусно.
2: Подробности о сроках проведения акции и прочих условиях на сайте miratorg.ru. 6+. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: Шуманский.
1: Группа «Рамштайн», «Линксю», «Драйфи», а мы сегодня вместе с вами окунаемся в невероятные комариные истории.
2: Как, друзья, комары испортили вам что-нибудь в жизни, и «Хрумка с молоком», хотя бы ради уже одного никнейма стоило прочитать его сообщение. Да. Летала одна пищалка вокруг, села на руку, в которой был телефон.
1: Так.
2: Я второй рукой ее пришмякнул, и телефон тоже был в смятку.
1: То учитывая, он лишился средства связи из-за насекомого.
2: Представляешь, какой силы удар у человека?
1: Да, не, ну я поэтому с Васей дружу. На всякий случай, чтобы не случилось...

0: как вот любили раньше обращать внимание на финских туристов в 90-е.
1: Так. Он ведет себя хуже финнов в Питере,
0: ты имеешь? Уж больно скромно одеты, говорили про них.
1: Вот.
0: Это вот теперь...
1: Это мы.
0: Знаешь, мы дотянулись наконец. Только мы у себя теперь скромно ведем.
1: Не, ну за те 10 лет, что я работаю на радио «Максимум»,
0: это твой самый скромный период.
1: Да, друзья, именно так. Пишите, пожалуйста.
0: Ну скажи хотя бы сиськи, просто чтобы уравновесить.
1: Ни в коем случае.
0: Ну хорошо, ладно.
1: Мне нельзя. В бельдяшке 8-926-007-1037. Пишите свои комариные истории на радио «Максимум». Попищим.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2?
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодами. Продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей», каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
13: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
14: В «Ленте».
15: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Певица, через голову, певица Рокзетта, она же не певица, это целая группа. Но в любом случае, Sleeping in my car — отличная песня для утреннего шоу на радио Максим. Так же, как и отлично подходит нам с утра Шновости. Погнали.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Господа и дамы, не дайте себя облапошить, в том числе при посещении храмов. Я имею в виду, конечно же, храмы на Бали. Сказочное абсолютно место, где даже в храме у вас могут стырить смартфон.
1: Можно каждый раз пометку делать в храме на Бали?
2: Да.
1: Чтобы на всякий случай люди подключаются каждую секунду и думают, что происходит.
2: Конечно же. Значит, обезьяны — это настоящее безумие. В Азии, да, мы знаем, что и в Таиланде они могут вас вполне оставить без золотых украшений.
1: Не, это бич.
2: И балийские.
1: Это бич, please.
2: Обезьянки тоже. Ну, тут история и смешная, и не страшная. У туристов украли телефон обезьянка и понаделала селфи.
1: Так.
2: Когда трубку вернули, причем возвращали тяжело, сначала отследили местоположение через другой смартфон.
1: А я думаю, как всегда, через банан.
2: Сотрудники храма люто мобилизовались и дико, например, ломанулись искать, соответственно, украденную трубу.
1: Так.
2: После чего трубочка была возвращена, и там вот фотографии, они в интернетах выложены, можете посмотреть. Там прям обезьяна смотрит в фронтальную камеру и себя щелкает. Немножко там такие признаки половые первичные присутствуют. Это обезьяна-девушка, могу сказать сразу.
1: Сиськи.
2: Есть.
1: Вот, утреннее шоу на радио Максим возвращается.
2: Возвращает свой прежний режим.
1: Ой, друзья, ну наконец. Я прям почувствовал, как гора с плеч.
2: Примерно час обезьянка бегала с смартфоном, нащелкала себя максимально, так что теперь, я думаю, лента социальных сетей этого туриста будет полна обезьян.
1: Слушай, ну это канонический выход утреннего шоу на радио Максим лет 10 назад. Тут и первое, и второе, и третье.
2: Ностальгический.
1: И вообще получается какая-то новая басня. Обезьяна и смартфон.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Ай, хорошо, группа Foo Fighters, Asking for a Friend, заряжает по полной. Сегодня вторник, радио Максимум, утреннее шоу, мы говорим про комаров. Я вот прям в данный момент чешу укус комара, будь он трижды проклят, который меня сегодня ночью покусал. Сергей Иванов пишет: доброе утро.
2: Здорово.
1: Комары постоянно портят мне важные события каждого дня. Это ночной сон, и я не могу с ним не согласиться. Вообще, я пришел к такому выводу, что если бы комары, да, вот эти вот всем известные летающие насекомые, не пищали, издавая вот этот ультразвуковой шум, который мешает спать, в принципе, их можно было бы и потерпеть. Ну, укусил, укусил, ну, отсосал, как говорится, отсосал кровь и улетел, да, к своей семье комарины. Но вот это пищание, оно, которое мешает действительно
2: Но здесь
1: спать.
2: Можно договориться, смотри, он тебе как будто бы говорит: я перестану пищать, если ты дашь мне немножко кровушки.
1: Ну, может быть, делать ход конем и немножечко из организма выкачивать на блюдечко возле кровати.
2: Как для кошки, да?
1: Да, как домовому. Налил молочка, а тут и кровушки свои
2: очень
1: налил.
2: Очень интересно.
1: Прилетели комары, попили, полетели своим делам. Зачем портить жизнь друг друга?
2: Главное, все это добро перед приходом гостей успеть убрать.
1: Не, ну, можно стены обмазать кровью. Я не знаю, как-то красиво сделать.
2: Но есть еще один вариант.
1: Какой?
2: Как в этой ситуации. Рекомендует его Игорь Борода. Москито спириту Сантос. Жалко, мы не услышали заклинание.
1: Ну, оно
2: это заклинание от комаров. Действует, правда, только на католиков комаров. Собственно говоря, я попробую, Игорь, в ближайшее же время. Причем можно же не только дома это практиковать, это можно и на даче у друзей. Встал, резко просто произнес.
1: Хорошо, у меня вопрос. Как отличить комара католика от комара не католика?
2: Ну, слушай, у них другие обряды.
1: Видишь, Христа?
2: Другие обряды, абсолютно.
1: Как он выглядит? Не, ну если посмотреть вот так на комара, да, он чем-то похож.
2: У него такая, знаешь, беленький воротничок небольшой. Другой.
1: То есть
2: другой сорт совсем.
1: Ладно, не будем дальше развивать эту тему. Как говорят у нас здесь на радио Максимум, от греха подальше.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ООО

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Ку-ку.
1: Ку-ку.
2: Это утреннее шоу на радио Максимум. С вами Чак и Шуман.
1: Здорово.
2: Вместе радуемся классной погоде. В Москве жаришка, плюс 21 градус. Уже сейчас до плюс 28 прогреет сегодня воздух. Это, ребята, мы к такому не были готовы.
1: Ничего, подготовимся. Кондишены наголо, как говорится.
2: И погнали.
1: По пробкам. 4 балла в Москве. Основная пробка сейчас, начиная от МКАДа по Можайскому шоссе и до пересечения с Аминьевским шоссе. Там даже не красненькая. Слушай, у меня до сих пор, знаешь что, в ушах стоит звук этих костяшек таксиста, который меня сегодня вел. И я почему...
2: Как легко тебя вывести из равновесия.
1: Вывести легко. Ты знаешь, но и обратно меня можно было бы ввести. Я понял, что мне вот понадобилось бы.
2: Да.
1: Если, например, я его заказывал через приложение Яндекс.Го, ну. И мне кажется, там должна быть кнопка в конце поездки, если у вас, например, водитель...
2: Оценить хруст костей.
1: Хрустел костяшками, уменьшить стоимость нажать.
2: Ну, то есть...
1: И да. Тогда бы, да, я бы сейчас про него...
2: Штраф некий.
1: Я бы не понял. Но ценообразование в этом смысле, оно на самом деле подвержено не таким вот субъективным факторам и не таким балбесам, как я. Потому что если каждый бы мог регулировать стоимость такси, началось бы настоящее безумие. А там действуют алгоритмы, которые зависят от текущего соотношения спроса и предложения. Если, например, куча народа собирается ехать из одной точки, например, после концерта куда-то, естественно, цена подрастет, потому что желающих больше. Или, например, непогода пошла какая-нибудь лютейшая, тут цена не напрямую зависит от дождичка, а от того, что срок подачи машины увеличивается.
2: Я придумал название для классной группы, на концерт которой все пошли, а потом уезжают. Называется «Хруст костями».
1: Хорошо.
2: Вообще, Шуманский, если тебя бесит водители в такси, ну, езжай ты на электричке. Я вот на электричке, когда еду, как бы я машинист, в лицо
1: не контактирую.
2: Ни разу вообще не видел, да, причем тоже удобно. Берешь то же самое приложение Яндекс.Го, там транспорт, там же, значит, себе билет купил, там же расписание посмотрел, там же на электричку сел, и как в той самой песне. Электричка из Москвы. Я поеду.
1: Кстати.
2: И плюс еще цена адекватная. Ну, ты понимаешь, да, разница
1: вот,
2: между такси и электричкой.
1: Вот все дело реально в цене.
2: Все упирается в бабки.
1: И если вы умеете хорошо торговаться, то вы можете стать настоящим миллионером, сэкономив. Давай сегодня попробуем спросить у наших слушателей о каких-то супер методах торговаться. Умеют ли они это делать? Есть ли какие-то секреты?
2: Как правильно торговаться?
1: Да.
2: Хорошо, давайте обсудим. 8926-007-1037. Обсуждаем в мессенджерах под классную музыку. В этом часе Metallica, Billy Talon, Moby, Linkin Park, Pink. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers. Danny California.

0: Шуманский.
1: Пыньк. You're in your hand. 9.11 утра. Ну что, как правильно торговаться сегодня, узнаем от наших радиослушателей. И вот такое вот, значит, сообщение. Где же оно у меня?
2: Мне нравится, вот знаешь, Александр пишет: очень хорошо сторговался на своем тарифе связи с 900 до 270.
1: Как это у него
2: Александр,
1: получилось?
2: Мы требуем лайфхаки.
1: Мы требуем подробностей о том, как вы это сделали.
2: Меня наоборот оператор поднагнул.
1: Да, вы развели тех, кто обычно разводит нас. Расскажите, пожалуйста.
2: Причем я помню, как это было. Приходит смс. Если вы сейчас не отреагируете, то мы повысим вам тариф.
1: И ты не отреагировал.
2: Я не отреагировал, я забыл. Они хоба, я извиняюсь, на 200 рублей. Я звоню, говорю: ребята, вам не кажется, что
1: вы
2: просто, да,
1: нет, не кажется.
3: Рассылка,
1: да, Максим пишет: вот я всегда начинаю с вопроса, а какая минимальная цена, на которую вы готовы пойти? Продавцу не надо угадывать, да, получается, чего я хочу, а мне надо гадать, сколько он реально готов скинуть. Работает даже на маркетплейсах в переписках.
2: Ну вот это, кстати, мы берем.
1: Берем.
2: А еще мы уходим с тобой ненадолго, чтобы снова вернуться в эфир.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно

0: Linkin Park, New Divide на радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Я прям как этот самый Мегатрон говорил сейчас с трансформеров.
2: Ну, кстати, сейчас за этим голосом будешь нам рассказывать о том, как лучше всего торговаться.
0: Я с огромным удовольствием. Причем я буду не свои какие-то истории рассказывать, потому что я, честно говоря, в этой жизни торговался раза два от силы. Потому что я такой, ну вот цена есть, значит, надо заплатить.
2: Значит, по поводу торговли с оператором связи. Нас с тобой интересовало, как сбить цену.
0: Так.
2: Механизм. Необходимо написать заявление о переходе к другому оператору.
0: Опа!
2: Далее, по закону, дается какое-то время на эту процедуру. В это время вам обязательно позвонит старый оператор и говорит, что вы такой у нас классный клиент, давайте вы останетесь. И на этом этапе можно торговаться.
0: И уходите себе... по дяде, да?
2: Да, я себе выбил снижение цены и безлимитный интернет. Точно так же с номером жены проделали.
0: Воу-ви, ребята, мне кажется, мы сейчас открыли ящик Пандоры. По головке нас за это не погладят. Но с другой стороны, мы же просто читаем сообщения наших радиослушателей. Ничего такого.
2: Смотри, коммерческие организации пытаются свое урвать.
0: Так.
2: И люди пытаются урвать свое. Мы просто уравновешиваем.
0: Мы просто уравновешиваем, дорогие друзья. Ничего личного, просто уравновешиваем. Лена пишет, мне кажется, главное в торговле... Как называется? В торговании...
2: Давай в торговле все.
0: В каждой... Главное, в торговле не выглядеть жадным. Я обычно делаю так. Говорю, очень нравится мне вещь вот эта вот ваша вот статуэтка с огромным достоинством. Да. Но мой бюджет, к сожалению, ограничен. Может быть, вы сможете сделать мне какой-то скидос, пишет Елена. И улыбаюсь.
2: То есть деликатненько.
0: Если я, вот, ну, с глаза на глаз. Продавцы чаще всего идут на встречу, когда ты не давишь, а просишь, ну, чисто по-человечески.
2: Я предлагаю рекламу в честь такой темы.
0: Да что ты залазил? Да что же он залазил? Ты как будто все время хочешь куда-то свалить. Хорошо, специально для Дмитрия Николаевича Маскова реклама, а также для него Билли Айдол и Моби.
1: Реклама.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк.

0: Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Моби, Body Rock 933. Говорим о том, как нужно уметь торговаться. Вы напишите на мессенджер 8-926-007-1037 свои истории.
1: Всегда торгуюсь, пишет Серега. Давлю на то, что сам могу быть полезен тому, у кого хочу что-то приобрести. Всегда можно найти такой способ, показать человеку, что вы видитесь с ним не последний раз, и вас в дальнейшем может связать какое-нибудь совместное дельце.
0: Типа вернусь, куплю два?
1: Например, так, да. Или... Знаешь, как вот заходишь в магазин, видишь какой-то недостаток у них. Например, у вас кондишн не работает. Говоришь, давайте так, я сейчас у вас подешевле беру, зато я вам со скидосом починю ваш кондей.
0: Ничего себе.
1: Это полубартерная история.
0: Нет, а ты умеешь чинить кондиционер? Нет.
1: Так и у вас товар так себе, да?
0: Да-да-да. А вот тоже Олег пишет, что старый, но рабочий прием по торговле. Я готов взять две штуки, если сделаете скидку. То есть объем

0: сказать, что подсадив однажды аудиторию на скидочную вот эту свою всю часть, все, все будут ждать только скидочных
1: многие
0: периодов.
1: Многие люди, кстати, не то чтобы сильно хотят скидку, но какие-то бонусы им желают получить. Например, бесплатную доставку, да, или какой-нибудь маленький подарок тебе.
0: Пакет, например.
1: Пакет, ну вот, друзья. Ну, кто в наше время откажется от бесплатного пакета?
0: Глупость.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Волчак и Шуманский.
1: Ну, Can't the Great Divide. Группа, которую можно взять, но со скидкой.
2: Взять, но потом обратно желательно вернуть. Все-таки давайте так. Такие вещи.
1: С другим названием.
2: Нет, такие вещи должны временно украшать плейлист Радио Максимум, но все-таки настоящие монстры в нем другие.
1: Они не украшают, они разбавляют. По поводу того, как лучше всего торговаться, пишет Таня. Я веду таблицу. Представляешь, целая таблица цен на то, что хочу купить. Смотрю предложения на разных площадках, фиксирую всяческого разного рода скидочки. Прихожу в магаз, говорю: вот тут цена такая. Может, предложите получше? Они видят, что ты шаришь, и, собственно говоря, делают тебе выгодное предложение.
2: Человек без никнейма. Так и написано.
1: Так не бывает.
2: Я, говорит, стараюсь не торговаться по следующей причине.
1: Так.
2: Потому как сам являюсь поставщиком услуг.
1: Ага.
2: И не хотел бы, чтобы люди пытались сбить цену моих усилий.
1: То есть вот так вот он.
2: Блин, если бы все сразу договорились платить друг другу полную цену, это тоже такое получается... Ну, это хороший ход. Потому
1: это
2: что
1: хороший
2: как
1: ход.
2: Только появляется один кто-то, кто... снижает ее,
1: допингует, скажем,
2: да, у него появляется конкурентное преимущество. Тут надо, конечно, чтобы все сговорились. Типа, мол, давай, типа. Но опять-таки полная цена. У каждого свое представление. Кто-то себя мнит, понимаешь? И говорит: вот 3 миллиона вы не доположите, свадьбу проведу.
1: 3 миллиона за свадьбу. Ну вы что, с ума сошли?
2: Ну, будь он какой-нибудь звездой российской эстрады, например.
1: Мы проведем за полтора.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Билли Талант, Red Flag. Ну, вообще, торговаться тоже нужно уметь, нужен определенный талант. Вот, например, у Вити он есть. Я в торге верю, говорит, в силу паузы. Сказал свою цену, молчу.
2: Класс.
1: Час молчу. Два молчу. Три, слился со стеной, как Рэмбо, знаешь? Как? Продавцу становится, конечно, неловко в этот момент. Он первым что-то предлагает. Работает даже с таксистами, когда они просят накинуть там за багаж или за детское сиденье. Я говорю, столько-то, и тишина. Почти всегда соглашается. Блин, неловкое молчание, как-то круто придумано. Ведь есть же такая история, когда ты приходишь в магазин, на тебя набрасывается, да, продавец, что-то тебе предлагает, и тебе уже потом неудобно уходить, ничего не купив. А тут ты переворачиваешь игру, и уже продавцу неудобно.
2: Ты шаришь? Ты что, глухонемой? Да.
1: Ты сломал систему? Да, да, ну типа того.
2: Круто. Конечно, молчание изматывает. Потому что висит эта странная тревожная пауза, и все не понимают, это они что-то не так сделали, например, или ваш оппонент просто и ведет какую-то странную газлайтинговую игрищу. Интересно, а на радио это сработает, если помолчать полчаса?
1: Нет, ну подожди. Сейчас, вот следующий час начнем. Тут еще очень классный лайфхак. Паш присылает: в строительных магазинах я всегда прошу цену для своих. То есть, ну, звучит просто. И работает, да, менеджер понимает, что ты не первый день на стройке, сам строитель, хочешь что-то нормальное построить, хочешь нормальных к себе отношений. И, конечно же, тебе готовы пойти навстречу, дадут, как сойти за своего... Все
2: в следующем
1: просто. Нет, даже то, что человек сегодня такой. Как зайти со своего? На строительный рынок идем в каске строительной. Например, в такси берем с собой, не знаю, шоферскую кепку, усы или вот эту штуку с шашечками. И, например, в поликлинике стетоскоп, как, ну, ты по белый халат.
2: Соответствие профессиональной атрибутики.
1: Да, и торгуешься с байкерами, плохо пахнет. Все просто.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действую до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: С 29 июня по 3 июля на Радио Максимум. Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге. Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: С вами снова Чак и Шиманский. Это утреннее шоу на радио Максимум. Погода сегодня жаркая в столице. Ну, такая, я бы сказал, высокая.
1: Хочется подняться повыше, что там всегда немножко прохладнее.
0: Ты думаешь?
1: Стопудово, я тебе говорю. Когда ты летишь на самолете, тебе что объявляет пилот? Температура за бортом минус 50 градусов.
0: Минус 50 градусов. Я знаю места на земле, где также холодно. И в этих местах, как ни странно, ступала нога человека. И этот человек постоянно у нас в студии тоже ступает своей ногой. Потрясающий один на все времена Александр Абрамов, президент клуба «Семь вершин», мастер спорта по альпинизму, 13-кратный восходитель на гору Эверест. Доброе утро, Александр, здравствуй.
2: Да, всем привет, только извернулся с Эвереста и сразу к вам.
1: А можешь привыкнуть, ты туда, потом к нам, к нам.
0: Холодком повело, это Александр свидетель.
1: Как все прошло?
0: Да, как там на Эвересте?
2: Не, вообще идеально, потому что эти восхождения мы совершаем каждый год.
0: То есть ты уже, для тебя это как поход в магазин.
2: Ну, как поездка на дачу, наверное, но только с приключениями.
1: Только картошка не растет, да?
2: С медведями, да, и со всеми.
0: Слушай, я не удивлюсь, если у Александра на Эвересте свой огород. Он у тебя уже там разбил.
2: Да, у меня там, кстати, есть даже мотоцикл.
0: Да ты что? Стоит припорошенный,
1: да? Ой, рассказывай. Ты же не сможешь проверить, понимаешь?
0: Да, можно мне там то, у меня там
1: и. Мы сегодня будем говорить об экспедиции на самый холодный континент Земли, Антарктиду.
0: Антарктида, да.
1: Потому что даже звучит чисто по-фильмово. Это, знаешь, когда говорят Антарктида, это какая-то передача из советской юности. Антарктида.
2: Это Антарктида – это мечта любого человека. Согласен. Я уверен в этом. Побывать в Антарктиде один раз должен каждый. Хотя бы на Южном полюсе.
1: Слушай, а вот так коротко. Зачем вообще люди такие суровые места ходят?
2: Ну, во-первых, это челлендж. Это страшное испытание. Потом там абсолютно необычно. Там совершенно другой континент. Там все по-другому. Представляете, я вообще называю его «белая планета». Я не говорю там про пингвинов и остальную живность, которую...
1: Они просили про них не говорить.
2: Да, да, да, да. Но мы на самом деле летаем вглубь Антарктиды, там даже нет пингвинов, но мы совершаем восхождение на массив Винсона, это высочайшая вершина Антарктиды, на вершину Сидлей, это высочайший вулкан Антарктиды, также постоянно делаем экспедиции на Южный полюс. Ну, вот этим как бы клуб «Семь вершин» отличается от всех остальных.
1: Мы сегодня поговорим про Антарктиду и про Эверест, еще подробнее пообщаемся о том, как вообще, в принципе, стать соучастником такого
0: Александр
1: похода.
0: Александр Абрамов сегодня в гостях на радио «Максимум». Ура!

0: Волчак и Шуманский.
1: Серж Танкян поет о том, что вот оно, небо только над нами. И эту ситуацию очень хорошо знает Александр Абрамов. Он был выше всех на свете, на всех

0: только, ну там, что Эверест — это то место, где Земля встречается с небом, а человек с Богом.
1: Вот.
0: Представляете?
1: То есть есть и такие у тебя мотивы, да?
0: Чтобы у меня поближе... много философий, потому что, да, когда я иду в горах, у меня постоянно какие-то мысли приходят.
1: Ну, а расскажи,
0: странные, потому что там мало кислорода.
1: Я представляю.
0: И мозг работает плохо. Да.
1: Надо Universe. А расскажи, пожалуйста, 13 раз ты уже покорял Эверест. Чем 13 раз отличается от 12-го?
0: В философском плане. Знаете, это, наверное, да, в философском и так далее. На самом деле, когда я начал ходить на Эверест, у меня было 5 неудачных экспедиций. Угу. У меня вообще 26 экспедиций на Эверест. То есть это 26 лет, 26 весен я провел там. Но пятая экспедиция была удачная. После этого я решил, что я схожу 10 раз.
1: Угу.
0: После этого я сходил 10 раз, потом начался ковид. Я понял, что нужна новая мотивация. Угу. Я решил, что схожу 20 раз. Мне сейчас 62 года, к 70 годам я должен подняться 20 раз, установить. Ну, это и сейчас как бы рекорд России там, и Европы, но это будет намного еще мощнее. То есть это может быть рекордом мира.
1: Ну, ты, конечно, нон-стапа был.
0: Вот, а зачем мне был 13-й раз? Дело в том, что последние 2 года мы снимали фильмы. Первый фильм был «Сколько стоит Эверест?». Сейчас мы сделали фильм «Космический Эверест» с космонавтом Рязанским.
1: Ага.
0: Вот. Тоже, да, он тоже ходил. Эверест. Да, это был, кстати, первый космонавт, который взошел на Эверест.
1: Хорошо, расскажи, пожалуйста, в Антарктиде. Эверест, понятное дело, там гора. В Антарктиде вообще есть горы?
0: Я просто в Антарктиде огромное количество гор. На самом деле там трансантарктический хребет. Ага. Это 6 тысяч километров гор.
1: Так.
0: Представляете, самый высокий из них — массив Винсона.
1: Сколько?
0: Ну, я она порядка 5000 метров.
1: Ого, ничего себе, ну это серьезная высота.
0: А сейчас новая экспедиция, мы едем на Эребус. 1 февраля отплывает яхта из Новой Зеландии. И мы плывем на Эребус. Это самый первый, вообще гора, самый первый вулкан, который увидел Скотт, когда приплыл в Антарктиду. И назвал его именем своего корабля — Эребус.
1: Круто, друзья.
2: Я, кстати, говоря о планах, да, я сейчас зашел на сайт Александра.
1: Планы на февраль.
2: Алексабрамов.ру сайт.
1: Так.
2: И там есть раздел «Планы». И вот, Чак, насколько
1: человек... От руки написано, причем.
2: Насколько человек...
0: Напишу я уже плохо обмороженными пальцами, но напечатаю.
2: Прогнозирует свое будущее. 15 апреля 28 года. По 1 июня 28 Эверест.
1: Все, главное, планы есть.
0: Ну-ка, расскажите мне мои планы.
3: Шоу «Чак и Шуманский». Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google.

0: Чак и Шуманский.
1: Сам 41 в эфире, а у нас в эфире Александр Абрамов, покоритель вершин.
2: Вершин, причем даже вершин тех, о которых мы с Чаком не подозревали. То, что Эверест существует, это доказанный факт. Очень много фотографий, передачи и т.д. и т.п. Но вот что касается...
3: А Земля круглая.
2: Круглая, да, но что касается вершин в Антарктиде, для нас это сегодня стало, честно говоря, открытием. Давай вот туда немножко. Во-первых, сходить в Антарктиду, это в принципе уже вау. А куда-то там забраться, расскажи подробнее, что за локация там такая?
3: Не, ну знаете, на самом деле, еще раз повторю, в Антарктиде огромное количество вершин, просто сам по себе континент очень неизученный, очень неразвитый логистически, и поэтому любая поездка в Антарктиду – это громадные деньги. Там нет дорог, там нет бензозаправок, там даже нет мобильной связи, представляете, там нет Wi-Fi.
2: Палатки с хот-догами тоже нет.
3: Там вообще нет ничего, то есть все, что ты взял с собой, ты должен тащить на себе.
2: То есть уровень риска сильно повышается.
3: Ну, если у тебя, допустим, кончился бензин, вот, кстати, да, то ты просто умрешь от жажды, потому что вокруг снег, а тебе нужно топить воду.
2: Так, смотри, ну тогда получается, что нужно тотально рассчитывать стратегически вот на сколько-то дней, плюс еще сверху,
3: ну,
2: да?
3: Ну, конечно, да. Мы на самом деле, когда идем на неделю, берем на 20 дней еды. У меня были случаи, когда я 17 дней ждал самолета.
2: Кошмар.
3: То есть там уже все кончалось.
2: Ой-ой-ой.
3: Не только терпение, но еще и еда.
1: Я хотел спросить, дождался, но раз Александр
3: Ленин дождался.
2: Слушай, а можешь описать примерный процесс подготовки к такому экстремальному походу? Как это, за сколько времени он начинается и как выглядят ваши...
1: Тренировки
2: и вообще, что вы с собой тащите?
3: Ну, давайте, да, я скажу, что вообще подготовка начинается за год. Понятно, что это теоретическое и физическое, и вообще люди должны тренироваться. Люди не могут ходить в горы, если они вообще не могут ходить.
2: Это больше качалка или это кардио?
3: Нет, конечно. Да нет, но это кардио, это даже не кардио, это длительные нагрузки. То есть это бег, это плавание, это лыжи.
2: С утяжелителями всякими.
3: Да, и так далее. Также вот гипоксические тренировки сейчас стали очень, можно сказать, популярными и полезными. Кстати, клуб «Семь вершин» у себя организовал тоже центр гипоксических тренировок, так что приходите.
2: Это нагрузки в
3: приоритетном кислороде. Вы сразу попробуете, да, то есть как, на высоте 5 тысяч, 6 тысяч, 7 тысяч метров происходят тренировки. То есть мы тренируемся внизу, но создаем условия,
1: высокогорья. А были люди, которые вот приходили на эти тренировки, да, гипоксидные, и вот вы им включали там, наверное, рубильником такую же атмосферу, которая присутствует на высоте там Эвереста, они говорят, не-не-не, все, я
3: к такому.
1: Вы
3: знаете,
1: там
3: как происходит? То есть первые пару минут человек идет на запасе кислорода, а потом он такой начинает срывать маску, да, и губы синие, и говорим, ну вот, ты видишь, как тебя будешь чувствовать, куда ты едешь, поэтому иди, давай тренируйся. То есть эти тренировки на самом деле готовит организм таким физическим нагрузкам, связанным с малым количеством кислорода. Это очень важно, на самом
2: Скажи,
3: деле.
2: Скажи, но у вас же с собой какие-то баллоны с кислородом, да?
3: Они только на Эвересте в основном, то есть даже в большинстве восьмитысячников кислород не используется. То есть низкие восьмитысячники есть, на которых кто-то ходит с кислородом, кто-то без. Но идти на Эверест без кислорода – это самоубийство. Кстати, в этом году Николь Ковальчук, первая русская женщина, российская женщина, которая взошла на Эверест без кислорода.
2: Она не договорила просто.
3: Ну, это жена, да.
2: За кем-то шла.
3: Ильи Ковальчука. Она, кстати, в три раза медленнее у нее шел подъем, и это было очень опасно. И также спуск был очень тяжелый.
2: А что, слушай, а бывает такое, что спуск тяжелее подъема?
3: А спуск всегда тяжелее подъема.
2: Даже
3: на самом
2: так?
3: деле человек начинает спускаться или когда он дошел до вершины, или когда он почувствовал, что уже пора спускаться, даже не дойдя до вершины. То есть вот там начинается самая борьба. Вообще практически все происходит на спуске.
2: А как же, лучше нету красоты, чем катиться с высоты? Глупости все получается.
3: Мне кажется, да, там даже не катиться, мне кажется, говорят.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей – большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманок и Шуманский.
1: Сегодня в гостях у нас покоритель самых крутых вершин в мире Александр Абрамов, он же президент клуба «Семи вершин», мастер спорта по альпинизму, 13-кратный восходитель на Эверест. 13 раз этот человек был на Эвересте, просто хочется его потрогать.
2: Да. Ну, потрогайте.
1: Потрогайте, обнять. Нам повезло, Шуманский, вот он у нас в студии.
3: Сегодня про Антарктиду, и ты знаешь, мы же здесь еще общаемся вне эфира, и выясняются очень интересные факты. Оказалось, что человек раньше побывал в космосе, чем он поднялся в Антарктиде на вершину. Так ли?
2: Да, конечно. На самом деле в Антарктиде, Антарктида же самый удаленный континент, на нем огромное количество непокоренных вершин. Угу. Некоторые из них, как бы скажем так, знаковые. Ну, допустим, такая, как вершина Сидлей, это вулкан, высочайший вулкан Антарктиды, на котором

0: Поднялись люди всего в 2011 году, и я как раз возглавлял эту экспедицию, высочайший вулкан Антарктиды. После этого как бы в мире пошел проект «Семь вулканов». То есть все высочайшие вулканы каждого континента. Семь вулканов, семь континентов. Вот. Просто Сидлей был ключом, на котором никогда не было людей. Тогда как раз поднялись первые люди. Также проект «Семь вершин». Это такой же проект, и тоже ключом является антарктическая вершина, только она называется «Винсон». То есть есть Эверест и есть Винсон. Вот две вершины, которые нужно совершить восхождение, чтобы подняться на все семь вершин. Вот. А также в Антарктиде есть вершина Эребус, которую открыли, как, кстати, самую первую, когда приплыл Скотт в Антарктиду, и он шел к Южному полюсу. Первый это был вулкан Эребус, он, кстати, действующий. Вот. И на него мы, кстати, собираемся плыть на яхте буквально через... Ну, в общем, мы собираемся с 1 февраля зимой. Ну, вообще в Антарктиде, знаете, у нас зима, а там лето. Вот, мы туда плывем на яхте, займет экспедиция 2 месяца, из Новой Зеландии приплываем, идем вначале на Эребус, покоряем его, после этого плывем оттуда в Чили и по дороге поднимаемся на вершину Сайпл, на которую никто еще не ступала нога человека. В общем, вот такая у нас экспедиция занимает 2 месяца.
1: А немножко философии можно тоже?
0: Да, конечно.
1: Вот смотри, мы сейчас с тобой обсуждаем, у тебя яхта уже появилась в разговоре, да? То есть, ну, просто это невероятные приключения из журнала «Мир путешественников».
2: Это «Дети капитана Гранта».
1: Конечно.
2: Смотрел в детстве, вот это оно.
0: Ну, мы же все читали эти книги, но, к сожалению, не все, да, пошли по стопам
1: детей. Но ты сам понимаешь, что ты живешь в этой, по сути, в книге. То есть информация, которую ты сегодня с нами делишься, она, это вообще какие-то недоступные абсолютно
2: вещи. Это Себастьяна Перейра.
0: Я понимаю, что многие считают, что это просто какой-то бред, да, и так жить вообще нельзя, и зачем все это происходит, но я не знаю, мне так не повезло, что у меня так жизнь сложилась.
1: А как ты себе это разрешил? Вот в какой день это произошло? Значит, просыпаешься ты, такой, так, стоп.
2: Иду на вершину.
1: Вот давай, вот
2: все вершины хочу
1: покорить. Давай вспомним, как это было.
0: Ну, я не знаю, ребята, знаете, просто можно себе все запрещать, можно себе все разрешать, можно себе разрешать. На самом деле, я всегда всю жизнь делаю то, что хочу делать. И иногда люди на меня обижаются, но я стараюсь не мешать другим делать то, что они хотят. Это самое главное. То есть я стараюсь идти по жизни так, что я делаю все, что хочу, если это не мешает людям. Вот, и детей же, своих.
1: Понимаешь, какой разговор начинается? Чтобы разрешить себе делать, что я хочу, мне нужно. И дальше перечисляется такое количество...
0: Вы говорите слова «разрешить», а я говорю просто «не запрещать».
1: Просто
0: разные
1: не запрещать.
0: Вещи. Слушай, просто делай и живи, как хочешь.
1: Хороший подход, кстати. Да. Но начинать с малого. Можно же степ-бай-степ, правильно, и доберешься до вершины, по большому счету.
0: Ну, то есть надо просто жить так, как ты хочешь. Потому что жизнь одна, она настолько короткая, что ее нужно... У меня постоянно не хватает времени. То есть я постоянно чувствую, что я чего-то не успеваю.
2: Ну, хорошо, что времени, но и вершин не хватает уже.
0: Ну, вершин больше, чем времени.
2: Я думаю, рано или поздно все они будут покорены.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: А мы продолжаем разговор о покорении вершины, в частности, Антарктиды. У нас сегодня в гостях Александр Абрамов, человек, который готов вас отвезти за ручку практически в эту самую Антарктиду. Расскажи, пожалуйста, Александр, у тебя же, наверное, бывают встречи с новичками, и у новичков, наверное, какие-то непередаваемые эмоции от того момента, как они оказываются в Антарктиде. Что больше всего удивляет людей, которые там оказываются?
2: Ну, на самом деле, еще раз хочу сказать, что клуб «Семь вершин» уже больше 20 лет водит людей в Антарктиде. Именно на восхождение. Этим не занимается больше никто, ну, по крайней мере, в России. Вот. И люди, когда прилетают, первое, у них, конечно, шок. Ну, первое, во-первых, они ожидают этой поездки. Они к ней готовятся год, и это мечта, может быть, всей жизни каждого человека. Когда они прилетают, они, кстати, говорят: да, я вот тут фонарик взял, батарейки, а фонарик-то не нужен, потому что это антарктическое лето, солнце вообще не садится, не заходит за горизонт, и спрашивают, а как там, холодно? А на самом деле там очень сильно все зависит как раз от этого солнца, потому что если солнце наверху и палатка внутри нагревается до 20 градусов, может быть, снаружи минус 10, минус 15, так как это лето все-таки. Я говорю, как в Подмосковье в марте месяце примерно. То есть солнце вышло, тепло, можно даже чуть не в футболке бегать. Вот. Но как только солнце зашло, начинается ветер, потом пурга, опять минус 30, потом облака и морозильник тот еще. Вот. А какие внештатные ситуации...
1: Какие-то веселые, да, курьезные случаи как-то.
2: Там, в общем, бывает... так, континент очень дикий, то есть от полной идеальной погоды, когда гробовая тишина, знаешь, когда закрываешь глаза... И ты ничего не слышишь, потому что нет, на тысячи километров нет ни фабрик, ни заводов, ни автомобилей, ничего.
1: Ой, просто мне туда.
2: Такая вот звенящая вот тишина.
1: Круто.
2: Такой не бывает.

0: В час, вот мы, один раз у нас была такая история, что мы поставили лагерь, и начался ветер, мы об этом знали, но не предполагали. Мы обложили палатки кирпичами, кирпичами снежными, понятно.
1: Ну, естественно.
0: И после этого пошел такой ветер, что все палатки положило, все палатки поломало. Мы в единственной палатке большой стояли внутри, держали ее просто в несколько человек плечом, чтобы просто ее не сломало. Да. Ее, в конце концов, прогнуло, внутри стоял стол, стол разбило вот этим ударом. Ну, то есть мы еле-еле выжили, и я думал, что если вот 24 часа мы продержимся, а дальше, если это продлится, то, наверное, мы сдадимся и просто все погибнем.
1: А потом вот кирпичи нашли и внутри палатки.
0: Так, а их сносило, да, в том-то и дело, что все эти кирпичные стены просто их разнесло ветром.
1: Нет, спасибо, что живой, могу сказать.
2: Именно так.
0: Ну, честно говоря,
2: утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: У нас в гостях сегодня Александр Абрамов, 13-кратный покоритель Эвереста, президент клуба «Семи вершин». Ну что, Александр, впереди поход по покорению вершин Антарктиды. Кто с вами идет? Может быть, какие-то есть известные люди, селебы? Просто хочется кого-то отметить.
2: Ну, как сказать, в Антарктиде у нас сейчас больше 20 участников, но, конечно, мне очень хочется отметить Рустама Набиева, и это вообще, наверное, человек года. В этом году он совершил восхождение на Эверест на одних руках.
1: О, да,
2: ну, то есть видели. Человек, ну да, у него как бы так по жизни получилось, что у него нет ног. Но человек не расклеился, он совершил уже 9.

0: 9 восхождений, и 10-м было восхождение на Эверест. Сейчас он собирается на массив Винсона, высочайшую вершину Антарктиды.
1: Тоже
0: и вообще парень, да, да. И вообще парень хочет покорить все 7 вершин, высочайших вершин всех континентов. То есть вот сейчас у него такой проект, и вообще могу сказать, что люди и слепые, и люди с физическими там какими-то недостатками совершают восхождение в горы, показывая пример для всех людей, для других людей, на что вообще способен человек, если он хочет.
1: Ну, это, знаешь, пафосное выражение силы человеческого духа становится реальностью в этой ситуации.
0: Ну да, то есть я считаю вообще, что человек всегда добьется того, чего он хочет. И если он что-то не хочет, он этого никогда не добьется, как бы он не сидел и не мечтал.
1: А ты добивайся тоже всего, чего хочешь, и приходи к нам регулярно, об этом рассказывай, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Конечно, после очередного рекорда.
2: Класс. Друзья, ждем Александра Абрамова всегда в студии «Радио Максимум». Он всегда здесь желанный гость, президент клуба «Семи вершин», мастер спорта по альпинизму, 13-кратный восходитель на Эверест. И я так понимаю, что это не последний раз вы на Эвересте.
0: Ждите новых восхождений.
2: Покоритель Антарктиды в будущем. Друзья, ну а вы присоединяйтесь к Александру, если есть такое желание и возможности. Также слушайте «Радио Максимум» по вечерам. Тут Константин Михайлов со своими небольшими тоже все-таки вершинами, я даже назвал его холмами. Что еще мы хотим добавить?
1: Мы хотим вас отправить слушать хорошую музыку. Наслаждаться целой тематической музыкальной неделей.
2: Да, группа The Pretty Reckless, если я не ошибаюсь, у нас тут в фаворе. Ну а мы, Дмитрий Шиманский,
1: Чаки Бой,
2: прощаемся с вами до завтрашнего утра. Всем пока, до завтра, не проспите.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: максимум. Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функции.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Медицина.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России запустили пилотную версию ИИ-ассистента для врачей. Он помогает быстрее вести приемы, оформлять протоколы, беря на себя рутинную работу. Система анализирует разговор врача и пациента. Она выделяет жалобы, диагноз и назначение. Черновик протокола готов за 35 секунд. Точность больше 90%. По данным разработчиков, врачи тратят на документы до 40% меньше времени. Ассистент также умеет искать информацию по базе знаний клиники и электронной медкарте пациента. Например, может показать динамику давления за несколько лет. Врачи задают вопросы обычным языком. Система найдет данные из научных статей, клинических рекомендаций и одобренных препаратов. Первыми ее протестировали неврологи, терапевты и педиатры. Искусственный интеллект не заменяет врача, а освобождает время для общения с пациентом. Доверие к лечению растет, а бумажной работы становится меньше. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В Велкой Поповице даже козел знает.

0: там в капусте. Ну как, родителей выбрали?
1: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: И накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
5: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
4: На самом деле этого не было.
5: «Иллюзия убийства». В кино со 2 июля. 18+.
6: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Пластинка Dear God увидела свет 26 июня 2026 года. Пятый альбом The Pretty Reckless фанатам пришлось ждать почти 5,5 лет. Группа никогда прежде не делала настолько больших пауз между своими релизами. Неудивительно, что сама Тейлор Момсон называет эту запись самой зрелой в своей карьере. Настоящей кульминацией всего своего творчества. Вот что она говорит об этом.
1: «Этот альбом больше похож на меня. Да, предыдущие пластинки отражают то, какой я была в прошлом, но сейчас я стала старше, я через многое прошла, и все это с самого детства по настоящий момент вложено в новый альбом. Это как вырванная из моего дневника страница».
0: По словам Тейлор, она с группой затрагивала тему своей хрупкой брутальности и на предыдущих альбомах, но теперь эта составляющая выкручена на максимум. На песнях с Dear God она словно берет все свое прошлое и настоящее и переносит их в будущее.
2: The Pretty Reckless, When I Wake Up.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски. И сладко спят давно малыши.
1: С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
6: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
0: С 29 июня по 3 июля на Радио Максимум. Максимальный гриль.

0: Сити. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?

0: Капибара.
1: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Южнокорейские ученые начали работу над экзоскелетом, которым можно управлять силой мысли. Проект разрабатывают в одном из исследовательских институтов. Система должна стать полноценным двунаправленным интерфейсом между мозгом и роботом. Датчики будут передавать в мозговой чип тактильную обратную связь, силу опоры, давление в суставах и даже ощущение от прикосновений через искусственную кожу. Профессор Хёнчил Конг, работающий над проектом, пояснил: если технология сработает, люди с полным параличом смогут ходить, брать предметы и чувствовать прикосновения в повседневной жизни. Завершить работу над экзоскелетом планируют к 2032 году. Технология поможет изменить жизнь миллионов людей. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: всем параметрам.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани, о пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
18: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
19: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Киннан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Киннана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Киннана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песня обретает свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

0: представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
1: Сазонбанком я плачу.

0: любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действую до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
2: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Приложение.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске подписан закон о тревожной кнопке на госуслугах. Теперь россияне смогут мгновенно сообщить о мошенничестве через портал. Система работает просто. Нажал кнопку, и сигнал поступает в банки, операторам связи и правоохранительным органам. Это часть второго пакета мер против кибермошенников. Оперативная реакция поможет быстрее блокировать подозрительные переводы и ловить преступников. Такая мера должна позволить снизить число хищений. Сейчас по статистике мошенники особенно активны вне зарплат. Теперь, чтобы остановить злоумышленников, достаточно одного нажатия. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

каждом ритме. В каждом слове. Cut my life into pieces. В каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк премиум банкинг Эворд за 2025 год.

0: регистрации 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
4: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
3: На самом деле этого не было.
4: «Иллюзия убийства» в кино со 2 июля. 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-7.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Тейлор Момсон родилась в 1993 году, а впервые занялась музыкой уже в нулевые. Тем удивительнее, что главным источником своего музыкального вдохновения она называет группу, которая перестала существовать задолго до ее рождения. Тейлор оказалась той самой битломанкой. Вот что она говорит об этом.
1: «The Beatles — это моя самая любимая группа всех времен. Я выросла на пластинках из коллекции моего отца, так что я с самых юных лет слушала много великой настоящей музыки. The Beatles, The Who, Pink Floyd, Bob Dylan, Neil Young, The Doors. Они оказали на меня огромное влияние в детстве. Лишь позднее я увлеклась эпохой 90-х и группами вроде Soundgarden, Nirvana и Pearl Jam».
0: Момсон признает, что именно с The Beatles и других классиков 60-х-70-х зародилась ее любовь к музыке. И именно это в конечном итоге привело ее на сцену.
1: The Pretty Reckless. Heaven Knows.

0: авиабилеты в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: корректно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Не оферта. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
3: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
4: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 11 июля на ВДНХ пройдет фестиваль «Моспитомец». До 6 вечера рядом с музеем городского хозяйства можно будет найти нового друга. Приедут 30 собак и кошек из городских приютов. Все они привиты, чипированы

0: и готовы к переезду в семью. Гостей также ждут лекции, как оказать первую помощь питомцу, выбрать корм и приучить к лотку. Кинологи расскажут о работе служебных собак и покажут выступления спасателей. Для детей мастер-класс по оригами, плетению финичек и созданию фигурок животных. Здесь можно не только взять питомца, но и узнать, как правильно заботиться о нем. Фестиваль для тех, кто уже завел друга, и для тех, кто только собирается. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: стоит. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на гриль. Fest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Знаменитая головоломка «Тетрис» наконец получит анимационный сериал. Проект «Тетрис» World Builders анонсировали на международном фестивале анимации. Сюжет необычный. С неба падают гигантские блоки, и команда юных строителей мира должна помочь человечеству приспособиться к новым условиям. Герои решают проблемы с помощью логики и командной работы. Продюсирует проект Чак Уильямс, который работал над «Соником» в кино и экранизации «Пакман». Создатели обещают показать «Тетрис» так, как вы его еще не видели. Это не просто падающие блоки, а настоящие приключения. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них

0: скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
4: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
3: На самом деле этого не было.
4: «Иллюзия убийства» в кино со 2 июля. 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. А знаете ли вы, что Тейлор Момсон вовсе не в восторге от названия ее собственной группы? Изначально коллектив назывался просто The Reckless, что можно перевести примерно как «безбашенные» или «безрассудные», но всего через месяц после основания Тейлор начала все заново. Полностью сменила состав группы и ее название, добавив туда слово «pretty» — «симпатичные» или «хорошенькие». Вот только ей самой этот ребрендинг не принес большого удовольствия. Сама певица так описывала эту ситуацию. «Меня не очень радует это название. Вы удивитесь, как сложно найти название, которое реально можно зарегистрировать как товарный знак. Мы хотели быть просто The Reckless, но у нас возникли кое-какие проблемы, так что пришлось добавить туда Pretty». Так Момсон говорила в интервью 2010 года. Кто знает, возможно, сейчас она уже смирилась с этим фактом. The Pretty Reckless. Make me wanna die.

0: «Включай» и «Включайся». Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь.
5: Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
6: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
7: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все

Все скучали. Среди участников Алиса, Дженейр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Достижения.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю экзамена. Она получила высшие оценки по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Екатерина училась в математическом и инженерном классах, побеждала в олимпиадах и конференциях. Теперь выпускница выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. В Московском государственном университете имени Ломоносова, Московском физико-техническом институте и Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Екатерина не просто сдала экзамены, она взяла максимум там, где это казалось почти невозможным. А это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Небо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. grillfest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

раскрываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум».

0: тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
3: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты ты знаешь, это максимум.

In Excess, Suicide Blonde. Ну, что у нас по праздникам? Сегодня день рождения Бабы-Яги, представляете? Представляете? День верной жены. Сегодня еще не представил день вареной жены. Но, учитывая погодные условия, учитывая температуру, да, сегодня жены у нас вареные. Снова пушки заряженные, дома вареные жены. День экономист, сегодня день разбрасывания монеток. Сегодня всемирный день соцсетей. Сегодня World Social Media Day. Международный день астероида. Сегодня день радиотехнических войск противовоздушной обороны РТВ ПВО СССР. Братушки, коллеги, ПВОшники, хоть и радисты, с праздником, дорогие. Также сегодня международный день Sailor Moon. Ну, это к анимашкам. Все равно поздравляю, Sailor Moon, конечно. Всем вам этой

0: лунной призмы. Вот. День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации сегодня. И сегодня день дополнительной секунды координации. Это очень важно. Иногда вроде все скоординировано, вроде все идет по плану. Но секунда лишняя на то, чтобы скоординировать, ей можно воспользоваться, либо не воспользоваться, либо все в секунду исправить. Вы знаете, когда стрессовая ситуация, время растягивается благодаря адреналину, который выделяется у нас в мозге. Мозг начинает работать быстрее. Секунда растягивается, она становится длинной, длинной, длинной. И в эту секунду можно либо все исправить, либо же... Либо вот как я сейчас. Все запороть и нажать в конце не ту кнопку.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

Black Keys, The Night Before. Предыдущей ночью был сегодня, кстати, очень жарко ночью. Вот предыдущей ночью было прохладно, как положено ночью. А сегодня ночь прям жаришка была прям. Хотя и предыдущей ночью тоже была жаришка, да, с понедельника. Вернее, с воскресенья на понедельник тоже было тепло. Как раз мы

0: караоке горланили после выпускных экзаменов моих кукусиков, моего курса ведущих на Радио ТВ. А сегодня плюс 27, сегодня прям жаришка в Москве, ясная погода, ну, переменная облачность, я бы так сказал. Сегодня осадков не ожидается, закат сегодня в 21.17, я думаю, закат будет просто огонь. В 21.17 уже думайте, какую позицию занять, чтобы красиво снять Москву закатную. Но к выходным обещает погода поплохеть. В субботу, как раз 4 июля, когда я праздную свою днюшку на Эль Ранчо, плюс 23, дождик будет, а под вечер плюс 17. В воскресенье 4 и 5 в понедельник, а вернее субботу 4, да, и воскресенье 5 и понедельник 6 тоже дождики, и температура понизится до плюс 21 градуса, а вечером, ночером до плюс 15. Это значит что? Это значит, комарики выйдут на охоту. Это значит, кто поедет отмечать мою днюшку на ранчо 4 июля. Не забудьте с собой антикомариные маски, спрей, гель, дезодоранты.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алиса AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
16: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
15: На самом деле этого не было.
16: «Иллюзия убийства». В кино со 2 июля. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум.
1: В России стартовал 4-й всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Путешественники могут поделиться своими маршрутами по Дальнему Востоку и Арктике, от коротких поездок до масштабных экспедиций. Цель проекта – раскрыть уникальную природу, культуру и туристические возможности этих регионов. Прием заявок открыт до 15 января 2027 года. Призовой фонд внушительный. Гран-при – 3 миллиона. 3 миллиона рублей. Первое место – 1 миллион, второе – 300 тысяч, третье – 200 тысяч рублей. Конкурс помогает открывать новые маршруты и показывает, что Дальний Восток и Арктика – территории настоящих приключений.

0: всему.
1: Мне кажется, я знаю, куда я поеду в отпуск, потому что правда еще не решил. Далее Foo Fighters, Best of You, прямо сейчас Garbage. Androgyny.

0: Вторник, 30 июня. И сегодня, поскольку вторник, в 20.00 стартует рубрика. Ну, в смысле, она уже давно стартовала, но сегодня очередной выпуск подкаста «Мотобайки Михайлова». И сегодня мы поговорим о легендарных мотоциклах Goldwing. Да, вот. Honda Goldwing. Та самая легендарная Голда ее называют. Так что мы сегодня поговорим с владельцем, техническим директором профильного сервиса по Goldwing Motograd, с Андреем Баландиным. Не пропустите, в 20.00 все владельцы Голды. И я надеюсь, что мне кто-нибудь объяснит, почему эти мотоциклы очень похожи на дискотеку 80-х.
1: Радио Максимум.
0: Далее Рамштайн. Не благодарить, хотя можете.

0: Энгель, Рамштайн на радио Максимум, 17:46, точное московское время. Игорь Борода пишет по поводу мотоцикла Honda Goldwing. Голда — это не самый дешевый способ показать всем свой плохой музыкальный вкус. Ну вот об этом и поговорим сегодня в мотобайках Михайлова. У меня сегодня как раз разговор пойдет о Honda Goldwing. Дмитрий Александров пишет: «Привет, Костя, отличного эфира». Спасибо большое. Вчера были на Breaking Benjamin. А Дмитрий у нас проживает в Софии, в Болгарии, и ходит на разные концерты. Зараза такая. Вчера были на Breaking Benjamin. Оказывается, Бенджамин боится летать. И поэтому в Европу приплыл на корабле. То есть нам еще сильно повезло, что он добрался. Было круто. Окей, и видосик с концерта. Да, хороший концерт, огонь. Спасибо большое за очередной видос, который травит душу. Алексей пишет: «Константин, рады приветствовать и слышать от Яночки. Спасибо отдельное. Москва, привет. Голда». И прислал фотографию голды. Спасибо, вижу, голда. После рекламы Моби и Aerosmith с Young Blood'ом.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru. Мобискар.

0: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу».

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

этом часе Pierce the Veil, Muse, Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Guan Apes, Joe и в начале часа зачем-то No Doubt.

0: 30 Seconds to Mars, The Kill, Bury Me. 18.06, точно московское. Россияне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа. Что ж вы за люди-то такие-то, а? Кто будет отечественный велосипед-пром поддерживать, а? В июне продажи велосипедов из-за рубежа выросли на 131% по сравнению с маем, а выручка сразу на 263%. Самыми востребованными оказались горные велосипеды, на них пришлось 54% всех заказов. Следом идут шоссейные модели и складные велосипеды. Лидером среди производителей стал немецкий бренд Cube, который занял почти половину всех продаж. В тройку самых популярных также вошли Canyon и Scott. А как же Кама, как же Салют? Как же вот это все, если еще выпускается вот это все? Чаще всего россияне заказывали горный велосипед Qum Aim SLX. Модель Canyon Exceed CF6, Cosmos Black и складной Dahon Yuki KT610 с 16-дюймовыми колесами. По мнению аналитиков, всплеск спроса связан не только с началом летнего сезона, но и с изменением потребительских привычек. Все больше покупателей рассматривают велосипед не только как спортивный инвентарь, но и как полноценную альтернативу личному транспорту. Ну, наверное, из всех доступных сейчас вариантов, а доступны сейчас лошадь или велосипед, о лошадях говорили вчера. Сегодня поговорим и о велосипедах. Почему нет? Да, тоже такой стальной конь, который не требует заправки. Ну, главное, самим поесть хорошенечко. Давайте сегодня об этом поговорим. Велобайки Михайлова сегодня у нас. Тема, да, сегодня не забываем о мотобайках, но это будет в 8 вечера. А пока велобайки разгоняем. Нашли способ, как запитать от велосипеда все электроприборы в вашей квартире. Преодолели на двух колесах путь от Москвы до Камчатки. А может быть, вы 10 лет отработали велорикшей в какой-нибудь стране. Делитесь самыми необычными и абсурдными историями из вашей жизни на велосипедную тематику. Пишите их на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И в официальный канал Макс Радио Максимум. В официальный канал Радио Максимум в Максе. Вот так, наверное, правильно. Жду ваши велоистории. Физкульт, привет.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Да я на велосипеде. Да какой это велосипед? Да это вообще не велосипед. Знаете,

0: Bare Naked Ladies, One Week на Радио Максимум. Алексей пишет: Константин, расскажите анекдот в пробку, пожалуйста, а то скучно, жарко. Алексей, что ты имеешь в виду? Рассказать тебе анекдот в пробку. Это вот тот про вежливого медведя и лося. Прям тебе в пробку его рассказать прям. Ну, вынимай, расскажу.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

0: Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-Банк». 16+.
1: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
3: «В ленте».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алиса AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой.

0: AI. 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Иглачерин, Save Tonight.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Самые необычные, абсурдные истории из вашей жизни на велосипедную тематику кидайте в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137 или в официальный Макс канал Радио Максимум. Серж Нок пишет: никогда не хотел велик, катаюсь 26 лет на скейте, да-да, мне 40. И тут жена слезно зимой попросила велик. Хочу, говорит, белый, складной, чтобы спицы карбоновые. Что ж, купил по весне такой, какой она хочет. Она, чертовка, покаталась пару раз и забила. Теперь я катаюсь на мажорном белом велике с сыном, только есть нюанс. Я 2 метра ростом, а она 1,80 м. А велик подрост брал. Поэтому он слегка не подрост мне, а под ее рост. Ну, значит, ты смешно смотришься. Ты радуешь детишек, когда проезжаешь мимо. У тебя коленки в сторону, наверное, смешно торчат. Это смешно. Прикольно. Ты радуешь детей. Ты клоун на велике, Серега. Даже без грима и без носа. И без парика. Класс. Алексей Пирогов. Добрейшего вечера. Еду по любимому городу СПБ по Приморке. Но на машине. Отличная погода. Обалденная музыка. Что еще нужно для счастья после трудового оргазма на работе? Спасибо большое. Как отец Ози недавно пропел «I'm coming home». Сергей пишет: гоняй на велике в удовольствие. Каждая поездка – приключение. 2 сезона, пробег 1604 километра.
1: Радио Максимум.
0: Далее гений Трент Резнер, Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers.

0: Trent Reznor, Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Рука, которая кормит. Говорим сегодня про необычные, абсурдные истории из вашей жизни на велосипедную тематику. Евгений Андрианович пишет. Добрый вечер, уважаемый Константин Александрович. Добрый вечер, уважаемый Евгений Андрианович. Я с велосипедами не дружу, но был у меня одноклассник, занимался трюками на велосипедах. Триал, по-моему, это называется. Одноклассник рассказывал, есть способ посвящения велобратства. Суть в том, что кто-то через тебя должен прыгнуть на велике. Мне эта история показалась интересной, я попросил совершить ритуал. Действо проходило на городской площади. Я лег на асфальт, он разгоняется, и... Я лежу. Так, сейчас я музыку, соответственно, поставлю какую-нибудь. Я лежу, а он пролетает надо мной. Вижу шины, педали, велосипеда, подошвы кроссовок своего товарища. Яркое впечатление, до сих пор помню. Всем добра. Спасибо. А если парень был в свободных плавках, а-ля семейники, ты бы еще увидел бы в замедленном писюн товарища.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Это музыка «Максимум».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль без.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30. Ноль без.
4: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44-741.
6: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Рольф Профессионал с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действую до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Muse, Time is Running Out. Шикарная вещь. Сегодня мы рассказываем велоистории. Архан Довлатов пишет: «Привет, Костя, удачного эфира на тему велосипедов. У меня есть одна очень короткая история. Там, конечно, не только с велосипедами связано. В детстве у нас с братом был один велосипед на двоих. В какой-то момент у нас появились ролики, на которых никто из нас не умел кататься. Когда решился научиться кататься на них, в один прекрасный летний денек вышел во двор, пытался держать равновесие, вроде что-то да получалось, но вся эта прелесть длилась, пока меня не сбил брат на велосипеде. И с тех пор ролики в жизни не трогал». Ну вот, так велосипед может отбить любовь к роликам. Интересно, хорошая история, спасибо большое. Игорь Борода пишет: «Велопись, молодец. Продолжай в том же духе. Ты открыл новый жанр. Мил, это вообще то, как ты пишешь сообщение на максимум. Ты уже давно пишешь в этом стиле. Велопись. Это твое все». Мила Маклакова пишет из

0: Калининграда. Привет, Мила. Добрый вечер. Курьез жизни. Гоняю последнее время по городу на велике. Экономлю бензин. Нет, ход без добра. Будут спортивные и подтянутые, возможно. Но если оно само не подтянется, можно подтяжки. Ну, в смысле, не те, о которых ты подумал. Ну, такие обычные подтяжки на штанишке. Ну, по крайней мере, будет забавно. Настроение улучшится. Если не у тебя, то у тех, кто тебя будет видеть.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Милка на велосипеде в подтяжках. Прикольно будет. Этот час запечатывает Пирс Девейл. So far, so fake.

Риордан, When We Were Young. Сегодня мы говорим про истории абсурдные, забавные, необычные из вашей жизни на велосипедную тематику. Все потому, что россияне вдруг, такая статистика поступила, подогнали цифры, россияне стали покупать огромное количество импортных велосипедов. Ну, там понятно. С машинами все проблематичнее и проблематичнее становится. Лошадей тоже держать негде, прокормить сложно. А вот велик норм. Главное самому прокормиться, хорошенечко поесть и дальше крутить педали. Оно экономично и, главное, полезно для здоровья. Так, приветствую Константину, пишет клуб продаж Москва. Клуб продаж чего? Вот этот вот клуб, где Джаред Лето снимался. Клуб покупателей. Вот это. На великах гоняю с самого детства, пишет клуб продаж Москва. Сколько их поменял, сколько сделал, сломал, продал, потерял, купил, один больше. Один или больше украли. Но самое интересное событие, связанное с велосипедом, произошло спустя лет 50 после того, как впервые сел на него. 2 года назад была запланированная поездка на Кубу. А вот подписался Андре Туристо, зовут человека, который пишет. 2 года назад запланированная поездка на Кубу, насмотревшись наших блогеров на Лютюбе, по приезду в Гавану купил не новый велик за 100 баксов. Так и гонял на нем все время, пока был там. Столько поломок было за 2 месяца, сколько за всю историю владения велосипедами не было. Но это незабываемо, когда ты летишь с горки по улице 10 октября, а местные гаванцы кричат тебе вслед: «Эй, Руссо, Руссо!» Тот велик, друзья, потом продали ради доброго дела. Вот теперь мечтаю привезти туда уже новый из России. Всем добра и исполнения желаний. Андре Туристо. Я так понимаю, ты до сих пор там торчишь, что ли? На Кубе? Давай, возвращайся. Хотя... Или нет, если тебе там хорошо. Костя Михайлов.

Черные клавиши, The Black Keys, Low High. 19:19, точное московское время. Сейчас дождемся, еще 19 секунд будет, магия чисел. 13 по 19, еще было 19 число. Вау, тогда было вообще вау. А что было? Да ничего бы не было, блин. Итак, 19 часов, 19 минут, 19 секунд. Вау, случилось. Вот по этому поводу вам ведро воды. Вот и случилось, да. Ну, жарко, потому что... Так, сегодня мы говорим про необычные, абсурдные истории из нашей жизни на велосипедную тематику. Владимир пишет. Добрый вечер, Константин. Здорово, Володя. Хорошего эфира, спасибо. Как-то в далеком 2016 году от

у родителей. Ты знаешь, всю ночь ехал. Прикольно, вечер и ночь. И что самое интересное, даже не устал. Адреналин. В пути собаки, полиции, многое другое. Интересно было. Желаю горячего эфира. Спасибо, дорогой. Это круто. Я сейчас прям построю маршрут из Щелково в Тулу. Прикольно. Сколько, значит, у тебя это заняло? Получается, что... Так, 12 плюс еще 5, что ли, да? Получается, что... Это 17 часов. Серьезно, круто, классно.

0: с рекламы Jamiroquai будет. Самая моя любимая песня. Одна из.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно.

0: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Wake up calling, Papa Roach.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:32 с половиной, и ко мне пришел гость, которого я пошел встречать. Через полчаса у меня в эфире владелец, технический директор профильного сервиса по Goldwing Motograd Андрей Баландин. И вот как раз с ним мы сегодня поговорим про Honda Goldwing, как про отдельную мотокультуру. Поговорим про то, что такое вот эта самая голда, что это за вот эти мотоциклы, которые ездят, из которых орет всякая музыка. И далеко не всегда хорошая. Иногда еще владельцы этой голды умудряются лампочный тюнинг себе сделать, знаете, гирляндочный такой. И ездят, как новогодняя елка. Ну, в общем, разберемся через полчасика в мотобайках Михайлова. Пойду встречать, а вы пока слушайте «Металлику».
1: Радио «Максимум». Музыка с характером.

0: Стереофоникс Дакота.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Айтишница с Камчатки была первой обладательницей айфона в России в 2008 году. Я думал, раньше они появились. Нет, в 2008 году она решила порадовать себя на день рождения и купила смартфон, не зная, что станет первооткрывателем. Стать первым обладателем айфона 3G на 16 гигабайт мечтал стать мой коллега и мой приятель, радиоведущий Сергей Стилавин, который некогда работал также на радио «Максимум». Это было хорошее время, это тоже была такая целая эпоха, эпоха бочастила. Генка Бачинский и Серега Стилавин работали, и практически целиком весь эфир «Радио Максимум» был в кусочках их шоу. Они даже стали руководителями станции на этот момент. Но Серега Стилавин тоже был рад бы получить первым айфон. Он специально прилетел во Владивосток, чтобы словить хайп на приобретение мобила. Но нет, 23-летняя Оксана Кулагина с Камчатки пришла в салон связи на 2 часа раньше. Все из-за разницы во времени между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским. Пользователи интернета несколько недель потом троллили Серегу за незнание географии России. В разговоре с Мэш Оксана признала, что 3 октября 2008 года ее первый день рождения, о котором не забыл никто. Все друзья, знакомые, родственники писали, звонили с поздравлениями. Айфон давно сломался. Вы помните вот этот первый айфон, который появился в России? Он такой с выпуклой задней крышкой. Он прям такой приятно лежал в руке, что там говорить. Потом они стали такие угловатые делать, прямоугольные. А тот прям был такой оплывший немножко. Чуть мыльница была. Так вот, этот айфон у девушки давно сломался, но она не изменяет яблочной техники. Сейчас у нее 17-й Pro Max, но с особым трепетом и любовью она вспоминает только 8-й Plus. А я 7-ку вспоминаю с особым трепетом. У меня сейчас 14-й, да, старенький, но любимый. А 7-ку вспоминаю, потому что там камера была огонь прямо. Мне кажется, что потом стали хуже делать. А Серега Стилавин продолжает работать на радио, на соседней радиостанции, прямо рядышком. И ведет ежедневную передачу, что называется. А он просто диджей на радио. И, конечно, хороший парень, но...
1: Радио «Максимум».
0: Не имеет никакого отношения к вышепрочитанной мной новости песни. Ее содержание и название. Know Your Enemy на радио «Максимум». Green Day, кстати, друзья мои.

0: Whole Celebrity Skin.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Кортни Лав, конечно, там в солистках. Туристы пытаются контрабандой провести в Крым запасы бензина. В детских игрушках, бутылках для кулеров, пивных кегах, молочных бидонах и термосах. И провозят, потому что это не запрещено. Сильнее остальных сотрудников досмотра удивила колба с топливом, который нашли в плюшевом медведе 6-летней девочки. Родители говорят, ребенок сам предложил перевести запас таким образом, поскольку услышал разговоры в семье о проблемах с

0: кресло, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
1: Самое огненное.
2: Максимум!
1: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту».

0: «Байки Михайлова» на радио «Максимум».
1: Сегодня мы говорим о Honda Goldwing как об отдельной истории мотокультуры, как об отдельной мотокультуре даже. Скажем так, с владельцем и техническим директором профильного сервиса по Goldwing Motograd с Андреем Баландиным. Андрей, привет.
2: Добрый вечер, слушатели.
1: Привет, привет, привет. Андрей, как ты? На ты, на вы, как лучше?
2: Ты.
1: На ты, да, отлично. Я за. Как ты пришел к Honda Goldwing? Это была осознанная

0: цели или случайный выбор, был ли что-нибудь до этого?
1: Мотоциклы до голды, конечно, были. По сути дела, это работа привела меня к Honda Goldwing. Я пришел в свое время в свой же сервис заниматься электрооборудованием, меня позвали. И так я остался там, и теперь я руковожу этим сервисом, он стал моим. Угу. Там большая история сервиса была.
0: То есть ты электрик профессиональный,
1: да,
0: получается?
1: Да, диагност-электрик по образованию.
0: Диагност-электрик, это очень круто, потому что иной раз вообще хрен разберешься, где там коротит, потому что, по крайней мере, в тачках это там все в обшивку запрятано. И это может быть вообще где угодно перетерто, и все, и тачка теряет электричество и встает просто-напросто. Но в мотоциклах, мне кажется, легче разобраться в электрике.
1: Все по принципу такому же. Вопрос доступа. И даже в мотоциклах иногда сложнее разобраться по той причине, что доступа, по сути дела, намного меньше, все укомплектовано очень сильно в пластике.
0: Серьезно? Я думал наоборот, в мотоцикле все относительно на виду.
1: Мелкие элементы, которые нужно разбирать, занимают на раз больше времени, чем разобрать обшивку двери автомобиля.
0: Понятно. Ну и скажи, почему все-таки именно Голда? Почему Goldwing?
1: Goldwing довольно-таки технически сложный мотоцикл, и который подвергается тюнингу. И это электрический тюнинг, связанный с электрикой, электроникой. Это интересно. И я мотоциклистом был до прихода в сервис.
0: Так, я понял. Андрей, смею предположить, что под электрическим тюнингом ты имеешь в виду вот эти гирлянды елочные, которые навешивают на себя.
1: Очень разнообразные, да, которые называются гирлянды, музыка серьезная, хорошая акустика, всяческие рода мониторы, подогревы, все, что требует клиент, можно придумать, сделать, установить.
0: Так, ты сейчас сказал оксюморон, музыка серьезная относительно голды. Ну, не может такого быть, потому что музыка там несерьезная. Вот тут пишут, что голда — это не самый дешевый способ показать всем свой плохой музыкальный вкус. Почему на светофорах, когда останавливается голда, из ее динамиков звучит что-то крайне отвратительное?
1: Я думаю, что это определенный стереотип, и люди, которые услышали таких голдоводов, так называемых, в действительности это уже люди, которые просто вспоминают свое детство и хотят развлечься, но весь мир голдоводов далеко не такой, это какой-то мизерный процент.
0: А почему мы слышим только их?
1: Потому что вы их видите только в центре, который пытается развлечь публику и к себе притянуть внимание. Очень много голдоводов, которые очень много путешествуют со своей музыкой, с роком, блюзом, джазом, попсой, то же самое.
0: Ну, то есть, в основном, конечно, там попса, там вот это вот «Мираж» какой-то комбинации, там «Американ Бой» вот летит из динамиков вот этих. Хороших динамиков, да. Но вот, исходя из репертуара, к сожалению, хороших.
1: В моем окружении таких практически нет. Это может быть современная попса, очень многие слушают рок, все же это взрослые, современные люди. Не скажу, что... Конечно, некоторые слушают такую музыку, ну, наверное, какие-то голоски своей молодости вспоминают.
0: А, вот это вот туда. Тоска по ностальгии, да, что называется?
1: Либо то, что просто окружающие знают эту музыку, ему будет от этого веселее, то, что вот он едет.
0: Есть такая теория, что вроде как, когда голдовод останавливается на светофоре, из его динамиков звучит какая-нибудь фигня, которая нравится девочкам. И вроде как переходящие на светофоре девчонки улыбаются, голдоводу приятно.
1: Да, такое тоже есть. А еще, опять же, эти гирлянды, как мотыльков в темное время суток приманивают на свои огоньки.
0: Вот так, да-да-да. Ну вот, а я понял теперь египтян, которые также украшают свои такси. Понял. Вот тут Игорь пишет. Голда прекрасна отовсюду. И спереди, и боком, и отсюда. И прислал фотографию кормы голды, где там аэрография Джек Дэниелс, там всякое вот это все. Вопрос гостю. Считает ли он голду? Это Игорь, наш слушатель, пишет. Голду — вершина эволюции Honda. Ведь есть еще одна красотка. Валькирия Руна. Мнение гостя.
1: Мнение гостя. Валькирия Руна для меня самый красивый мотоцикл. Это очень эстетический, очень классный, своеобразный мотик. При этом на базе Goldwing его можно назвать. Там точно такой же практически мотор стоит. А по предыдущему Джек Дэниелсу, я знаю этот мотоцикл, это наш тюнинг, мы его делали.
0: Серьезно?
1: В 2013.
0: Вы еще и тюнинг делаете? Ау! Это вот ты говоришь про свой этот мотоград?
1: Да, да, Джек Дэниелс, это мотоцикл, который ездил, насколько я помню, в Турцию с предыдущим руководителем и занимал на международных фестивалях.
0: То есть первое, второе или третье место. Нарисовали тот мотоцикл, который прислал слушатель.
1: Да, под Джек Дэниелс такой синий с коричневыми бочонками.
0: Прикольно. Андрей, ты раньше ездил на других классах мотоциклов. У тебя был и спортбайк, и эндурик, и т.п. Расскажи, чем принципиально отличается философия езды на Голде, на Голдвинг?
1: Скажу так, то, что спортбайк у меня остался. Спортбайк — это ты едешь в одну точку, ты не смотришь по сторонам. Совершенно немножко другой стиль управления. Голда — это прогулочный трамвай. Ты на нем отдыхаешь, думаешь о жизни, смотришь по сторонам, можешь хоть что-то увидеть помимо дороги. Но при этом, не находясь в кресле автомобиля, в кресле мотоцикла, и смотреть по сторонам.
0: Угу. Но это... Ты говоришь, что это менее опасно, чем на спортбайке, получается?
1: Да, голда менее опасна, потому что большую часть жизни все равно я проездил на спортбайках, хотя голдвингами занимаюсь давно. Но с голдвингом по безопасности не сравнится ничто. Ни по технологии, ни как реагирует окружающий водитель на дороге.
0: Вот, кстати, слушатель написал по поводу подушки безопасности. Тут Прэд написал: максимального вечера максимальному ведущему и всем максимальным слушателям. Насколько знаю, Голда — единственный байк, на котором устанавливают подушку безопасности для водителя. Так ли это?
1: Насчет единственного не знаю, но то, что они первые в 2006 году поставили подушку безопасности и ставят до сих пор, в зависимости от комплектации, да, так оно и есть.
0: Угу. Стихотворение прислал слушатель. Ты видел все, ты ездил все, на многое забил. Скажи, вот не было, бы голды, но что бы ты купил? Типа вопрос гостя, но риторический, наверное. Или есть ответ?
1: Я бы, наверное, продолжил ездить на спортбайках.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. «Максимум»! Мы продолжаем на «Максимум».

0: Aerosmith на радио Максимум Пинг.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Сегодня мы говорим о Honda Goldwing как

0: об отдельной мотокультуре с владельцем и техническим директором профильного сервиса по Goldwing. Мотоград называется этот сервис, с Андреем Баландиным. Мы говорим, Андрей, привет еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Привет-привет. Слушатели пишут, очень активные сегодня слушатели. Привет, любимый ведущий, привет, Андрей. Вопрос к гостю. Если бы ему нужно было выбрать один мотоцикл до конца жизни, какой бы это был вариант? Пишет это, Яна.
1: Это был бы Honda Goldwing.
0: Прямо вот до конца жизни, да, потому что я так понимаю, что он на все возраста. Если кто-то думает, что вот мне там за 50 уже, я хочу быть байкером, но, скорее всего, уже для спорта и для эндурика реакция не та.
1: Да, я бы не говорил бы о том, что это какой-то возрастной мотоцикл, но все же для всех возрастов. А лучше Goldwing, как говорил мой предыдущий руководитель, может быть только новый Goldwing.
0: Вот, кстати, о новых и о старых. По поводу голды. Я просто могу сказать, что вот по моей любимой немецкой автомарке с кольцами, я помню, что есть поклонники, скажем, старых вот этих. Ну, что уже говорить, они ушли от нас. Одна из моих самых любимых марок — Audi. И вот они ушли от нас и вот говорили, вот раньше делали. Потом они стали ляпать дурацкие мониторы посреди торпеды. И все сказали, вот раньше были Audi, а сейчас уже не то. Сейчас они, правда, исправились, одумались, выздоровели и стали опять утапливать мониторы себе в торпеду. Без вот этих телевизоров дебильных посреди панели. Что про Goldwing можно сказать? Вот раньше делали, да, а сейчас так себе или нет? Или сейчас тоже хорошо?
1: На сегодняшний день это вполне надежная машина, пусть у нее появился и монитор CarPlay, и современные штучки. Это
0: так,
1: очень сильно.
0: С телевизором тоже мотик? Да блин.
1: Навигация перед глазами мотоциклиста на правильном месте — это удобно и безопасно. То есть не надо искать телефон, бегать куда-то глазами, то есть это важный шаг.
0: Так. Подожди, а у Винги же есть, у Голды есть еще же стекло, да?
1: Ветровое стекло регулируемое.
0: А туда проекции еще не придумали?
1: Нет, проекции еще не придумали.
0: А, черт.
1: В этом кузове еще ее не было.
0: А, черт. Ну и чего? Значит, новенький тоже хороший, да, получается. А есть такие адепты вот старинных, которые вот у меня Алда, Голда, Алда?
1: Конечно, есть. Всех поколений, последних трех, грубо говоря. Поколение совсем старенькое, там 98-2000 год, с 2000 по 17. То есть есть люди, которые могут себе позволить новый люксовый турбо, но им не нравится он, потому что он стал другим.
0: Понятненько. Саня Михалыч прислал вчерашний закат из Химок, квартал Ивакина. Спасибо большое за фотку, красиво. Так, Юрий К. воспоминания разблокировал по поводу Камы, друга Сани, лет. А это уже по поводу великов, эта тема уже у нас прошла. Сегодня мы говорим про Goldwing, про Хонду, про мотоцикл Goldwing, как отдельную мотокультуру.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности.

0: максимум – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа. Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
2: С первой ноты.

0: Depeche Mode, It's No Good.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Владелец, технический директор профильного сервиса по Goldwing Motograd Баландина Андрей у меня в гостях сегодня. Андрей, привет.
2: Здравствуйте.
0: Говорим сегодня о Honda Goldwing как об отдельной мотокультуре. Андрей, чувствуешь?

0: Чувствуешь ли ты, что вокруг Goldwing сложился отдельный комьюнити? И если да, то в чем это проявляется?
1: Ну, существуют отдельные клубы, которые называются Goldwing Club. Вот, Россия. Модель вообще мотоцикла культовая, которая производится 50 лет на рынке. Mm-hmm. И во многих странах сложились определенные клубы и сообщества вокруг модели.
0: А мне слушатели почему-то особенно часто присылают именно фотографии Goldwing'ов, именно стареньких, и гордятся. Они вот такие выгнали из гаражей, там говорят, о, смотри, свою типа Вингу покрасил или голду там свою. А вот смотри, поставил на ход, типа.
1: И вот... Педализация, если говорить про тюнинг. И, соответственно, вложенная душа и время остается с собственниками.
0: Андрей, а все-таки время бежит вперед, и это сказывается на безопасности новых ТС, в том числе и мотоциклов тоже. Скажем, старая голда, она не опасна с точки зрения безопасности? То есть может ли она посыпаться под владельцем, там какой-нибудь подшипник там треснуть, крякнуть, вдруг еще что-нибудь?
1: Если мы говорим про поколение 2001-2017 год, при должном обслуживании, уходе, ласки, смазки, все у него будет хорошо. Это очень надежный мотоцикл.
0: Сколько он служит примерно?
1: Двигатель служит порядка 350 тысяч километров без капитальных вложений, если мы говорим про поршневую часть.
0: А есть ли у владельцев Goldwing свои традиции, какие-то ритуалы или негласные правила, там, например, как они здороваются на трассе, как собираются на выезды?
1: Голдовод зачастую не здороваются, но не потому, что они такие зазнавшиеся, они заняты кнопочками на приборной панели. А так здороваются так же, как и все, если видят.
0: Я думал, ты скажешь, потому что они уже видели с утра в сервисе.
1: Это не про Range Rover.
0: Ладно. А бывают ли слеты, пробеги или встречи, где собираются именно владельцы Goldwing? Расскажи про самое яркое событие.
1: Существует такой международный фестиваль Goldwing Treffen. Люди с разных стран собираются на своих Goldwing'ах, проводятся конкурсы всякие, самый красивый, самый громкий. Самое яркое событие этих фестивалей — это парад флагов, когда куча-куча Goldwing'ов с огромными флагами своих стран делают пробег.
0: Ну, куда-то воткнуты эти флаги, боюсь предположить.
1: Существуют специальные флагштоки. Эти флаги огромные, в виде каких-то таких цветочков сделаны, и они по цветам распределены, то есть получается, да, триколор. И этот триколор развивается огромным полотном. И так от каждой страны. И вот они всей толпой едут, очень красиво.
0: Класс. А насколько сильно отличается отношение к дороге и поездкам у голдоводов от других мотоциклистов?
1: Голдовод проще относится к погодным условиям, потому что на этом мотоцикле в небольшой дождь приезжаешь сухим и тепло.
0: Это как?
1: Настолько аэродинамика проработана, что при движении там, скорости 60 км в час и в среднем дожде создается воздушная труба, и вода не попадает на райдера.
0: Это вот благодаря стеклу лобовому, да, получается?
1: Благодаря всей разработке, которая там есть, мотоциклы проходят в аэродинамической трубе определенные тесты. Вообще любые туристические мотоциклы направлены на то, чтобы было максимально комфортно.
0: Это то, что туреры, да, называется. Офигеть, вот этого я не знал. Круто. Блин, так, сейчас, ладно, осознаю это, послушаем музыку и вернемся. Сегодня говорим про Honda Goldwing, как про отдельную мотокультуру, с владельцем, техническим директором профильного сервиса по Goldwing Motograd, с Андреем Баландиным.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.

0: Франц Фердинанд, Night or Day.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Владелец, технический директор профильного сервиса по Goldwing Motograd Андрей Баландин у меня в эфире сегодня. Андрей, привет.
2: Всем привет.
0: Говорим сегодня про Honda Goldwing, про как про отдельную мотокультуру, как про отдельную часть целой мотокультуры. Для тебя, Андрей, Goldwing — это просто, скажем так, ну как сказать, это про ехать, а не гнать, или про что-то еще? Как бы ты сформулировал девиз этой культуры, Goldwing культуры?
2: Ну, я сказал бы, что да, это, естественно, не гнать. Это мотоцикл для свободного, вальяжного, комфортного передвижения, не торопясь никуда. Mm-hmm. Уехать в закат.
0: А максимальная скорость какую он развивает?
2: Порядка 190 км в час.
0: Ну, то есть и припустить можно, наверное, тоже. Ну, но не нужно.
2: На данном мотоцикле не самая комфортная крейсерская скорость. Ага. То есть 160, да, 190 — это пик. В пике ни одна техника комфортно себя не ведет.
0: Ну, в принципе, да, начинает трясти немного. А самая комфортная скорость для голды какая?
2: 140-160 км в час. Это прям потолок. 140 — это тогда, когда она будет ехать еще экономично.
0: Так, ладно, 140 — это комфортно быстрое, а просто комфортное. Вот как просто хорошо ехать, отдыхать.
2: Как мой друг может ехать по центру около 30 км в час и светить лампочками, ему комфортно, он отдыхает.
0: А какие ценности лежат в основе культуры Goldwing? Это комфорт, надежность, свобода, эстетика, что еще?
2: Конечно же, в первую очередь, комфорт. То есть мотоцикл создан максимально комфортным для райдера. Так его позиционирует люкс-турер. Комфорт на первом месте.
0: Так, а ценовая какая? Категория, разброс.
2: Ценовая категория, если мы говорим про мотоцикл 10 лет, что что-то более-менее достойное, это порядка 1,5 миллиона рублей. Если мы говорим про мотоцикл последних годов выпуска, новый или около новый, это 3-3,5 миллиона рублей.
0: Ух ты ж, как хороший китаец сейчас. Или как хорошая БУ немецкая тачка.
2: Это надежный японец.
0: Это надежный японец. Хорошо, ладно. Так, по поводу надежности, какая гарантия на него бывает? Вот на навье.
2: Навье у нас уже в стране давно нет. Гарантия, по-моему, 2 года, либо 100 тысяч километров пробега. Точно уже сейчас не вспомню.
0: Тоже неплохо. Как голда меняет восприятие путешествий? Ты стал ездить дальше, дольше, спокойнее, с семьей. С семьей вообще как? Можно на нем?
2: Ну, естественно, вторым номером там ехать замечательно. Там можно спать, можно снимать сторисы, рилсы какие-то и чувствовать себя комфортно. А если еще есть подстаканник у пассажира, так вообще он едет, пьет, занимается чем хочет и не выпадает.
0: Подлокотник, подстаканник.
2: Да, все это присутствует, все это устанавливается, определенный тюнинг.
0: Прикольно. Ну, то есть, если бы не было вот этого эффекта аэродинамической трубы, в которую попадает райдер и на которого дождик не капает, получается, то можно было бы еще и козырек сделать, как у этих воинов дороги.

0: курьеров на электровеликах. Да?
1: Ну, я думаю, сама философия мотоциклизма тогда потерялась. Все же хочется открытое небо над головой, хоть и в шлеме.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: My Chemical Romance, Famous Last Words.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Андрей Баландин, владелец, технический директор профильного сервиса по Goldwing Motograd. У нас сегодня в гостях. Андрей, привет.
2: Добрый вечер.
0: Honda Goldwing, как отдельная мотокультура, сегодня у нас на повестке мотобайк Михайлова. Что в Голде ты считаешь, Андрей, самой сильной технической чертой именно с точки зрения дальних поездок?
2: Я считаю, что это круиз-контроль и задний ход. И обосную задний ход тем, что райдеры бывают разной физической силы, и если где-то под горку встал этот мотоцикл, назад его сдвинуть тяжело. Задний ход для любого водителя поможет.
0: Угу. Он не на многих мотиках есть, я так понимаю.
2: На отечественном Урале был.
0: На Урале?
2: Да.
0: Делал ли ты доработки под себя, голды свои? Есть ли в сообществе каноны какого-то тюнинга голды или каждый делает по-своему?
2: Да, конечно, делал под себя. И в данный момент мой мотоцикл стоит в работе, в проекте. Я в этом сезоне на нем не выезжал. Что говорит сапожник без сапог.
0: Ты сам его делаешь или ребята твои?
2: И что-то делаю сам, что-то помогают ребята. Да, конечно. Вот, то есть свою руку прикладываю в любом случае.
0: Он тебя светится, как елка?
2: Он светится, он играет, он весь выкрашен.
0: Да, блин, а какую музыку там крутишь? На светофорах.
2: Если же все же это городская эксплуатация, то это играет хэ.

0: это современная попса. Если дальняя дорога, то рок. Это уже для себя.
1: А рокешник какой?
0: В основном русский рок.
1: А попса?
0: Попса, да, все, что крутится, подборки с приложений.
1: А, понятно. Ну, в общем, да. Так я и думал, на самом деле. Насколько важно для владельцев голды сохранять заводской дух мотоцикла или культура скорее про индивидуализацию? Ты что больше ценится? Это вот сохранение его в заводском виде или все-таки чем навороченнее, тем лучше? Чем больше лампочек, тем круче.
0: Больше всего ценится индивидуализация, которую не видно. Остается заводской вид, но когда нажимаются кнопочки, мотоцикл превращается в красивый летящий корабль. И очень тонкая грань при таком тюнинге, где колхоз, а где не колхоз.
1: Вот, да-да-да. Я помню, что во времена выхода первого «Форсажа» я купил себе «Эклипсу». Митсубиси, как у Пола Уокера. У него была зелененькая, у меня черная. Причем у меня была навороченнее, чем у него, потому что я распрямил себе вдох-выдох, я сделал себе карбон, даже на фары поставил, не говоря уж о педалях. Там подсветка педалей, подсветка под днищем, у меня синий неон стоял, там, естественно, закись азот, все у меня это было. И сейчас любая подсветка под днищем смотрится уже пошлым аэротюнингом. Тогда это было круто. И вот сейчас я иногда смотрю на Goldwing какой-нибудь, вот как едет, как елка рождественская такой, и мне напоминает это египетское такси. Там водитель тоже бывает набуздыряет туда лампочек, и чем больше, тем круче такси считается. Но это ж пошло. Вот где грань между пошлятиной, где вот этим вот жутким провинциальным тюнингом и действительно чем-то достойным для голды?
0: Самая основная грань заключается в том, что не должно быть видно источника света. Это должен быть определенный ореол.
1: А, подсветочка.
0: Если мы говорим про подсветку, да, про какой-то неон или еще что-то, его не должно быть видно вообще быть. То есть он должен быть в штатном исполнении, мотоцикл, к нему подходишь, ничего. Если это загорается, то источника света не должно быть, только свечение от него.
1: Класс. Вот, вот это, кстати, очень достойно прозвучало, и я такого не видел еще ни разу. Потому что если я вижу голду, то я вижу ее всю в лампочках. То есть не подсвеченную, а именно в лампочках. Вот поэтому она похожа на гирлянду. Это ужасно совершенно. А вот то, что ты говоришь, это я понимаю, что с помощью света действительно можно сделать очень красиво. Если источник света скрыт, это вот как скажем, в интерьерном дизайне. Лучший свет, когда он просто падает на стену, а самой лампы не видно.
0: Да, полностью с вами согласен. А по поводу лампочек, это вы видели светодиодное тату, так называемое. То есть это точечная сверловка пластика, и в него впаян светодиод. Так делалось, да, в начале там 10-х, 11-х, 12-х годов.
1: Точно, вот я чувствую оттуда, откуда-то.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Sum 41, Still Waiting.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Про Honda Goldwing мы говорим с владельцем, техническим директором профильного сервиса по Goldwing Moto Grazia, с Андреем Баландиным. Андрей, привет еще раз.
2: Добрый вечер.
0: Андрей, есть ли какие-то аксессуары или фишки, которые почти у каждого владельца есть Goldwing? Например, там кофры, музыка, подогрев, там что еще?
2: Музыка, подогрев, кофры — это штатная комплектация мотоцикла. Тюнинг начинается с подстаканника для дальней дороги, чтобы пить кофе в дороге.
0: Это и у номера один, и у номера два?
2: Да, у номера один, у номера два можно поставить подстаканник. Есть передний, задний, то есть люди едут, отдыхают.
0: Вообще, пьют
2: кофе. Круто. Кто-то и не кофе сзади пьет зачастую.
0: Ну, да, может быть. Как, на ваш взгляд, менялась философия Goldwing от поколения к поколению?
2: От поколения к поколению. Предыдущий кузов был более аналоговый, сейчас стал более современный, более цифровой. Поколение владельцев тоже сменилось. Это другой контингент людей сейчас покупает именно современный Goldwing, который очень сильно изменился, потому что вы не меняли 17 лет. И это стал огромный такой макси-скутер, люкс-тур, у которого есть роботизированная коробка, CarPlay, навигация, Android Auto, куча подогревов и помощников, и многие люди, которые не ездили на мотоциклах, обратили на него внимание и сели даже как на первый мотоцикл.
0: Вау. А вот какое ты лично поколение Goldwing считаешь культовым и почему?
2: Поколение с 1 по 17 год, которое потерпело 3 рестайлинга, но, как бытует мнение, инженеры Honda боялись испортить мотоцикл и длительное время особо его не меняли.
0: Японцы, в принципе, вот как казалось бы, достаточно прогрессивная футуристическая нация, но они очень консервативны, как ни удивительно.
2: Я думаю, то, что это связано с определенными строгостями традиций, которые есть в Японии. И плюс они же видят рынок, как реагирует на их продукцию. И, соответственно, лишний раз отступиться совершенно не хотят.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. Это музыка Максимум.

0: это максимум. Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
0: С 29 июня по 3 июля на Радио Максимум. Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге. Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
0: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино». Новая Москва. Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест. Всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-97.

0: Card Bedroom Posters.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: У нас, к сожалению, всего минута осталась с Андреем Баландиным, с владельцем, техническим директором профильного сервиса по Goldwing Motograd. И мы сегодня говорили про Honda Goldwing как про отдельную мотокультуру. Андрей, привет еще раз. Если можно, сейчас прям вот в режиме блица. Есть ли в сообществе разделение на старую школу и современную голду? И насколько это влияет на отношения внутри комьюнити?

0: восприятием.
1: Внутри ни на какое отношение влияет все хорошо, но разделение действительности есть, то есть определенные поколения хотят именно предыдущий кузов.
0: То есть есть там у вас в клубе олдфарты и есть молодежь?
1: Скорее есть фанаты олдскула и есть кто за молодую, худую так называемую голду.
0: Понятно. А среди молодежи, реально, вот среди молодых людей голда популярна или нет? Или это все-таки вот такие возрастная история?
1: Она становится популярной с выходом последнего кузова. Так, конечно, все же для людей постарше.
0: Андрей мне сейчас дал посмотреть видосик и фотки своего Goldwing, который он сейчас на тюнинг отправил, который у него там стоит. Ребята, это космос. Вот ничего общего с тем, что мы привыкли, так сказать, вспоминать, когда мы слышим Goldwing, вот это квадратное нечто, конечно, ничего общего нет. Это реально космос, какой-то бет-цикл просто. У тебя еще серенький он, да, такой?
1: Белый перламутр.
0: Белый перламутр, да. Но вот если это представить себе в черном цвете, то это вообще, это какой-то такой космический корабль. Реально там такие очень формы, как назвать, такие аэродинамические. Прям, ну, в общем, это пушка. Это очень футуристическая, конечно. Снаряд прям. Но это космос. Поэтому спасибо. Думаю, что да, я думаю, что сейчас молодежь тоже посмотрит. А какое поколение голды, ты считаешь, так, по поводу культового я уже спрашивал, есть ли у тебя свой ритуал подготовки к дальнему выезду на голде?
1: Нет, ритуала, к сожалению, нет, потому что я владелец сервиса, и ритуала никакие не требуются. Сел и поехал, все хорошо.
0: А как окружающие не мотоциклисты, там, друзья, семья восприняли этот мотоцикл после того, как поездили с тобой? Поменялось мнение?
1: У каждого человека, который поездит на голде пассажиром, мнение меняется, мотоцикл совершенно. Все хотят вернуться обратно в это седло.
0: Ну, все хотят вернуться обратно, точка.
1: Это не про спортбайк.
0: Это не про спорт, да. Какой совет ты бы дал человеку, который хочет попробовать Goldwing, но сомневается?
1: Если это мотоциклист, нечего сомневаться, берите и пробуйте. Этот мотоцикл будет служить верой и правдой и радовать вас, и другого не захочется. А если вы только садитесь на мотоцикл, попробуйте сначала другие мотоциклы. Мотоцикл тяжелый, опыт нужен, но Honda Goldwing — это будет последняя модель, за которую захочется сесть и не менять.
0: Очень круто. Для меня есть одна проблема — это цена, конечно. Дорогая штучка.
1: Цена, то есть мне обязательно же брать новый курс. Можно поездить на предыдущем, там вполне все системы и весь дух, все есть, да.
0: Класс. Спасибо. Владелец, технический директор профильного сервиса по Goldwing Motograd Андрей Баландин был у меня сегодня в мотобайках Михайлова. Спасибо, Андрей.
1: Спасибо за приглашение, класс.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов.

Ну и как вы поняли, я уже с вами прощаюсь. Пока мы беседовали с гостями, я все-таки параллельно успел приготовить вам в этом часе еще 30 Seconds to Mars, Nocon, ZZ Top, Pretty Reckless, Nickelback, 21 Pilots, Gallagher и прямо сейчас Him.

0: ставишь на паузу? Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. С весны 2024 года судьба на два года связала The Pretty Reckless и AC/DC. Судьба и контрактные обязательства, по которым Тейлор Момсон и компания колесят по миру в качестве разогрева культовых австралийцев. Но этот период привнес в жизнь вокалистки еще один неожиданный элемент. В промежутках между концертами она начала вязать крючком. По словам девушки, это хобби стало для нее настоящей одержимостью. А еще оно помогает занять руки и сосредоточиться во время студийных сессий. Вот что она говорила об этом.
1: «Может, я свяжу кучу свитеров для следующего клипа? Мне показалось, что это самое смешное во всем туре с AC/DC. Мол, на сцене мы поем про всякие адские штуки, а потом уходим со сцены, пьем чай и вяжем крючком. Потрясающий контраст. Вот бы кто мог это увидеть».
0: The Pretty Reckless. Oh my God.

0: представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

телеграм-канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

сказано на максимум. Билли Айдол. Рок – это не искусство. Рок – это способ разговора простых парней.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

каждом ритме. В каждом слове. Wake up! Grab brush and put a little makeup! В каждом звуке.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.